было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Радио и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Слушай.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Хорошо, пришел, только пришел на работу, сразу тут захожу, без пяти минут, там, без трех, Димка Билан звучит, и как тепло так на сердце. Вообще класс, там придешь, там Серега Лазарев, там, а еще, если группа Добро поет, то вообще просто самый лучший день будет. Надеюсь, и у вас так же. Привет, ребята, это Калинин. Привет, самые лучшие, самые классные и просто элитное подразделение, нет? Нет, конечно, не потому, что вы слушаете новое радио и любите один плюс один. А не, хотя все правильно. Да, все правильно. Вы вообще the best. Дай бог здоровья, чтобы все получалось. Чтобы дом полная чаша. Чтобы вообще вот такенский был день и вся жизнь. Все, устал. Проходите потихонечку там, рассаживайтесь по лавкам. Что-то сегодня будет. А может и нет, как обычно. Никто не знает. Даже мы. Даже пока я. А второй товарищ подскочит обязательно. Вы не переживайте. Просто там знаменитые утренние московские пробки. Вот эти вот. Вот. То есть постоянно прямо в 6 утра вообще просто не протолкнуться. Постоянно все в пробках. Поэтому немножечко человечек опаздывает. Так, как тут запустить песню? Да что ж такое-то? Так можно. Леди Гага тут.

0: демона.
1: Ну вот я также сегодня подумал, когда...
0: Можешь объяснить?
1: Да, я могу. Смотрите.
0: Я вот сидел, думал, где ты на?
1: А я под какую-то забастовку таксистов попал. Меня отказались везти, прикинь.
0: Не было забастовки. У меня через 2 минуты приехал чайчик.
1: У меня через 13.
0: Он подъехал и сказал, значит, здравствуйте, сегодня нет никакой забастовки.
1: Да?
0: Поехали просто пораньше.
1: Короче, рассказываю. Я все встал нормально, как обычно. Заказываю такси. Приедет, пишет, через 15 минут. Я такой, что происходит? Перезаказываю, 13 минут. И такая вот фигня продолжалась минут 10, наверное. Я думаю, ну куда я так никуда не уеду? За свой счет заказал уже бизнес. Не по корпоративному, заказал бизнес. Было написано, приедет через 5 минут. Я такой, ну все, окей, хотя бы так. И пока одеваюсь, смотрю, он сам отменил заказ. Я такой думаю, они почему-то принимали и отменяли его сами. И вот это вот продолжалось, пока я не вызвал какое-то, которое, типа, будет через 8 минут, и я уже такой, ну, жду уже, что делать.
0: Может быть, просто они к тебе не хотят ехать.
1: Вот видишь? Я и думал, может быть, они просто, ну, видят, какая-то рожа уродская, протокольная. Ну, короче, я уже настолько отчаян был, что я уже за свои деньги даже бизнес вызвал.
0: И готов был потратить деньги на работу?
1: Ну, чтобы доехать хоть что как-то. Так и оно отменилось.
0: Видишь, пацаны сказали, что они, оказывается, не видят наши морды.
1: Лицо даже не видно.
0: Да, да. Ну, вроде мы, да, выясняли, что аватарку там не видно.
1: Да.
0: Так что, да, просто, видимо, уже адрес твой знают, как бы, и пошла молва.
1: Ну, скорее всего, и они там вот это вот маляву раскидали всем по дороге, раз вот это, по веревочной.
0: Так таксисты общаются, думаешь?
1: Ну да, и они все. Ну, сегодня что-то вот странно. Я могу даже сейчас доказать, наверное, я думаю, что если я сейчас от дома до работы закажу, там будет написано 12 минут или 13 минут, что-то такое. Хотя это странно, потому что обычно рядом с моим ЖК крутятся все-таки таксисты и приезжают быстро. Но вот сегодня что-то меня подставило это.
0: Может, сглазили тебе, я даже не знаю.
1: Не знаю. Так я же еще потом и расстроился. Я заказал уже бизнес, думаю, ладно, поеду. Сейчас там написано было, приедет Mercedes-Benz. Я такой, ну, поеду сейчас. Так и он отменил сам только уже.
0: Нет, тут самое главное, что ты готов был отслюнявить полторашку, чтобы доехать
1: но
0: до работы
1: вовремя.
0: Ну, там не
1: полторашку, там был где-то, типа, что-то, ну, около косаря, но я уже готов за свои деньги был доехать.
0: Вот.
1: Ну и вот. А я думал, блин, Кирюшман там как...
0: Да хреново как.
1: Да?
0: Сижу тут, да, вообще.
1: Я еще сегодня узнал, оказывается, гости у нас сегодня.
0: Да.
1: Я вообще забыл про это.
0: Гости...
1: Гостья.
0: Или гостья. А ну-ка, как бы и гости, и гостья.
1: Ну, конечно, там как бы...
0: Угадайте, кто это?
1: А вот вдруг сегодня произойдет какое-то вот такое неожиданное событие, и Артик придет вместе с Севиль. Вдруг. Откуда ты можешь знать? Когда-то, рано или поздно, это же должно произойти.
0: У меня глаза будут, как в мультике, вот так вот у Тома. Вот так, если я увижу этого человека. Все, разобрались.
1: Все, да.
0: Поехали дальше.
2: Новые на новом.
3: Привет, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Это мне показало афишу концерта Акмаля, который называется «Вечный великий любящий». Я полез узнавать, что это такая песня у него была какая-то. Вот. Называется что-то «Твой вечный великий любящий».
2: Серьезно, серьезно.
1: Заявка, да, серьезно. Да. Как будто твой... Но вечный, ладно.
2: Да.
1: Любящий, ладно.
2: Да.
1: Но великий.
2: Слушай, но если бы я был утал бабки так язык? Же, как Акмаль, я да. бы тоже был бы великий и любящий.
1: Там Акмалю там тоже, угодно. Там типа как Ваня Дмитриенко, 20 там что-то там.
2: Да, да, да, да.
1: У него уже там все
2: уже
1: тачки все, мира.
2: Все, что есть, все, что можно, все и есть.
1: Ну так неинтересно. Быстро и... заработал своим собственным трудом, и уже там и все, и у него и гоночное,
2: я
1: и там,
2: тоже
1: и
2: так
1: Porsche,
2: думал, что неинтересно. И я вот это сравнил, знаешь, вот... Я не хотел про игры сейчас, но просто совпало, пришлось так это, к слову. Вот игра, в которую я играю, там тебе выпадает всякое... Каждый раз выпадает рандомное всякое оружие. И тут мне такое навыпадало, что я заходил просто в любые комнаты и просто всех боссов, всех убивал за один удар вообще всех. Ну, просто проходил даже и никакой урон сам не получал. И моя говорит, ну так же неинтересно ты какое... А мне было очень интересно. Я тебе говорю, мне было так интересно. Я просто заходил всех врагов, всех боссов, всех просто за одну кнопку мочил. И казалось бы, с одной стороны, неинтересно, но интересно все равно, потому что тебе так легко все дается, и у тебя все при этом есть. Так что я думаю, очень интересно, когда ты такой, и у тебя уже все деньги.
1: Типа возвращаемся к мысли о том, что деньги приносят счастье.
2: Я думаю, что очень приносят, сильно приносят.
1: Ну, некоторые люди, у которых много денег, они, да, нет-нет, да и как бы проговариваются, что...
2: Ну, конечно.
1: Кто придумал эту поговорку «деньги не приносят счастье»? Бедные. Тот, у кого нет денег.
2: Конечно, бедняки. Так что деньги приносят. Сильно, я думаю. Но я сильно счастливее становлюсь, когда у меня есть деньги.
1: Mm-hmm. А когда нет денег?
2: Мне не нравится.
1: Не нравится. А когда есть, то есть ты счастлив? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, мне нравится. Ну, а вот а у меня пока такой период, что типа у меня какой-то период есть деньги, а потом очень долго нет денег.
1: Mm-hmm. А сейчас какой период?
2: Очень долго нет денег.
1: А как ты, подожди, ты мне показывал свой баланс.
2: Да.
1: В начале сентября.
2: Да.
1: Потом мы получили микроскопическую за...
2: 7 тысяч рублей.
1: 7 тысяч, да?
2: Да.
1: Ну, заслуженно, потому что практически не работали. А сейчас что, как? Ты зарастил?
2: Ну, там та же ситуация. Мне пришлось там чуть-чуть под это, как его, поднадорвать одно место, чтобы найти деньги, чтобы за хату заплатить, и потом...
1: Вот интересно, а как найти деньги?
2: Ну, просто, ну, где-нибудь.
1: Где-то там выкружить, да?
2: Ну, да. С какими-нибудь процентами. Ну, я такой человек, вот я не могу чуть-чуть жить всю дорогу просто плавненько. Мне надо вот сегодня я ем бутерброды с черной икрой, а завтра...
1: Бутерброды с воздухом.
2: А завтра овсянку просто на воде. Ну вот я такой, мне надо, мне нужны эти качели. Сегодня у меня есть все деньги, и я все скупаю, все, что вижу, все маркетплейсы, все игры, все там донать куда надо, а потом, ну, месяц можно пожить там, ну, простенько. Бедно.
1: Слушай, а вот донатить для чего нужно?
2: Для удовольствия.
1: Для удовольствия своего, да?
2: Да.
1: Никогда не донатил. Вот.
2: Для удовольствия исключительно. Чтобы у тебя были там крутые шмотки, и все видели, что... Ого, вау, офигеть.
1: Я имею в виду, вот в интернете там кому-то, какому-то блогеру просто кинуть. Вот про это, нет.
2: Тоже это приятное какое-то ощущение. Есть такое. Я тоже каким-то стримерам тоже донатил. Есть в этом прикол. Есть.
1: Mm-hmm.
2: Я не понимаю, как это работает, но прикол определенный есть в этом. Вот.
1: Ладно.
2: Да.
1: Все, на паузу, да, спасибо.
0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.

0: В Москве там что-то какой-то там уровень погодной там напряженности, потому что что-то заморозки и фигаморозки уже у нас, да. Там что-то не снег увидим. И...
1: А отопление дали уже?
0: Ну, не знаю, у меня в квартире как будто в холодильнике, да? Знаешь, там, да, прям можно развешивать там мясо, там, они испортятся. Там,
1: ну, как совпало, ты как раз за «Спартак» болеешь.
0: Да.
1: Вообще, да, все верно. Совпадение.
0: Есть один неоспоримый плюс зимы. Я ненавижу зиму. И вообще, да, холод, угу, есть самый главный плюс, и вы меня сейчас поддержите, я уверен. В этом и Артем первый. Главный плюс зимы – это то, что не будет нахрен мотоциклистов, дорогие друзья, потому
1: ну
0: что...
1: Ну и самокатчиков.
0: Ну, в первую очередь, мотоциклистов. Ага. Самокатчики тихонечко едут, знаешь, по тротуару,
1: да,
0: там
1: тихонечко
0: бабки
1: по тротуару,
0: отпрыгивают, да, в газон. Там, там
1: и не вдвоем совсем на одном,
0: да,
1: самокате.
0: Да, да, дети, да, там с мамочки с колясками пытаются увернуться, ага, а эти зато, ребята, их слышат все, то есть весь район. Я просто не смог бы жить с мыслью о том, что от одного меня, ну, не то, что прям сильно страдают, но так имеют дискомфорт огромное количество людей. Ага. То есть целый квартал. То есть ты один всего лишь едешь на своем, да, там, Дукате. Да. Вот. И то есть несколько там десятков человек
1: Дукате,
0: тебя...
1: Дукате, это ты на куртке прочитал, да?
0: Да. О, нет, кстати, я просто так сказал. И тебя недолюбливают, мягко говоря, сразу до хрена народу. Вот как вот вы с этим живете?
1: Они же думают, что все любят, наоборот. Все думают, что вау, круто.
0: Плохие новости. Мы не считаем вас крутыми.
1: Так
0: реально.
1: Нет, ну ладно.
0: Ты считаешь крутыми?
1: Да, нет, конечно.
0: Да никто не считает, кроме мотобратиков, конечно.
1: Да, да.
0: Ну, пацаны, реально, ну сил нет уже. Ну, вы, ну реально. Ну, у вас чуть-чуть осталось, 2-3 недельки или сколько там.
1: Видишь, дело-то в том, что и автомобили такие существуют, вот в этом проблема.
0: Как будто бы автомобилей меньше, только если меньше, вот неисправность, но... какая-то там, да, в глушаке, а тут прям
1: специально
0: все поголовно.
1: Сделанное.
0: Ну да, да, да, да, заканчивайте уже все, сезон, хватит, пересаживайтесь там на четырехколесный транспорт, давайте, самое, а лучше там на троллейбусы, на трамвае. Потому что уже, да, как говорится, вилы. Так, что поставим? Какую-нибудь, может быть, песню?
1: Ну, какую-то Дисна мотоциклистов
0: есть. А есть какая-нибудь мото такая?
1: Не знаю.
0: Не одобряя мотоциклы.
1: Ну, вот у нас у генерального мотоцикл есть.
0: Ну, что поделаешь. Он идеальный человек. Должны быть какие-то микроминусы.
1: Ну, это совсем... Даже не минус, он-то... Ну, он же так не делает, да.
0: Тем более, у него не такой там уж сильно громкий, там, у него там...
1: И он же не живет где-то в ЖК, где это людям может помешать. Он там приезжает к себе, там, за город.
0: По трассе едет, да, на мотоцикле, где никому никто не мешает.
1: Да, не слышно вообще абсолютно. И поэтому, в целом, ну... Так что, ну, это вообще не про него мы,
0: да,
1: говорили. Это.
0: Полностью, да, абсолютно.
1: Да.
0: А наш вот начальник, он когда едет на мотоцикле, даже если по жилому кварталу, он всегда, извините, говорит, извините.
1: Да, да, да.
0: Извините, он всегда...
1: Он говорит, он вот так едет, ну, ночью там, в 2-3 там.
0: С работы, если ты, да, работал везде.
1: По жилому кварталу оно вот шумит, и он вот еще так, извините! Извините, я не хотел!
0: Звук же мешает, да, гром, надо чуть перекричать.
1: Да.
0: И люди, ничего страшного!
1: И чтобы все слышали точно. И кто спит, тоже проснулись и услышали, что он извиняется.
0: Да, да, да.
1: Вот так.
0: Чисто вот наш босс.
1: Да. И поэтому, да.
0: Это так произошло.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: на новом радио. Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
0: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Новое радио. Значит, сегодня... В детской минутке песня популярного исполнителя Ван Ди Бога. Называется она «Яйца».
16: О, новенькая.
15: Да. Я говорю: Олег, какую песню поставишь завтра в детской минутке? Он говорит: ну у меня есть «Яйца», говорит. Я говорю:

0: поделать.
1: Ну что ж, хорошая песня, я считаю. Во-первых,
2: абсолютно.
1: Во-первых,
2: Я проголодался даже.
1: Да, яйца вкрутую очень советую. Это смешно, это весело. Тут и главное, это с приколом такая рифма. Многих артистов у нас без прикола такие рифмы. Это с отцом он спел. Я так понимаю, учитывая, что да, тут в названии трека, в названии исполнителя Ван Бок и Ван Ди Бок. Ван
2: Ди Бок — это наконец-то они вместе
1: записались. Сын, да, это батя.
2: А вот он постоянно фитует с кем-нибудь, а у него рядом вот же тоже исполнитель.
1: Конечно,
2: он ему
1: конечно.
2: Уже батя говорит: ну, пожалуйста, можно, давай с тобой сделаем фит. А он ему говорит: я не буду с тобой делать фит, ты же не дорос до моего уровня.
1: А это папа ему... так говорит?
2: Нет, это он батя говорит. А батя говорит: ну, давай, пожалуйста, я хочу немножечко, хотя бы 5 минут славы какой-то. Нет, я не буду, папа, иди, я лучше запишусь вот с без видео.
1: Как вам эта песня, дорогие друзья? Напишите, пожалуйста, в соответствующей соцсети, да. Там по шкале от 1 до 5. Там. Угу. Вот, мне понравилось. Яйца вкрутую, очень святую.
2: Я тут читал чаты, вот во время моего спича, вот когда про деньги ты спросил, я рассказывал. Угу. Человек написал: Райт Рауна мало в детстве, ну, били, да.
1: Пароли там написано, да.
2: А, ну нет, там-то другое слово написано. Там другое слово. Угу. И я подумал... это
1: прям, на букву Пи.
2: А это прям минус, да? То есть почему-то люди каждый раз это как минус выставляют какой-то, когда говорят: мало тебя в детстве били. И это так типа позиционируется, как будто это ошибка какая-то была, типа, что человека мало били. Это минус, значит. Вот в интересное мы время живем, что многие люди считают, что если тебя мало били в детстве, то это упущение.
1: Но у тебя пароли?
2: Да я не знаю, но...
1: Не,
2: может,
1: ну как ты... не знаю, ну ты...
2: А мозг выкидывает плохие воспоминания. Я думаю, что... Да знаете, там такое, все такого было, что и пороть не надо было.
1: Ну, меня не били, меня наказывали немножко там лайтово. Ну, я в углу стоял, помню, и все.
2: Год.
1: Нет. Ну и подзатыльники. Я вот прям помню эти подзатыльники. Они как вот закрепляют какую-то информацию очень важную. Я там, помню, бросил грязный камень в колодец при папе. Прям подзатыльник. И дальше такой прям, блин, а папиной рукой это больно. И потом сразу объяснение, что нельзя грязные вещи в колодец, потому что там пьют люди из него потом. На всю жизнь все. То есть гадить другому плохо. Там что-то там спер там где-то подзатыльник. Ну,
2: короче, ты в детстве воровал и колодцы.
1: Воровал, да, и колодцы. Да, пачкал.
2: Ужас.
1: Вот. Как-то, а вот именно что по рукоприкладству, вот ремня не давали мне. Может, и плохо.
2: Да?
1: Вырос бы человеком сейчас.
2: Ну да, так что... Да я вот не помню, чем... Но у меня в целом не самое веселое детство было.
1: Ну как, наказания какие-то были?
2: Да наказаний много
1: было. Лишали чего-то, допустим.
2: Постоянно.
1: Там блок питания от Дэнди забирали.
2: Регулярно.
1: Ага. А за какие проступки какие-то, если вспомнить? Не хочется.
2: Вот если вспоминаю, то начинаю понимать, что за любые, поэтому у меня такое... Я не лучший пример в этом плане,
1: не получится смешно обсудить это, да?
2: Не получится, да. Ладно, меня могли наказать просто там за то, что я там неделю назад сделал. Ну, просто вот, допустим, вот такое настроение у мамы было.
1: А, отложенное, да?
2: Да. Что вот у нее такое настроение сегодня, и меня там наказывают, что я там 2 недели назад там плохо на соревнованиях выступил. А. Все, вот сегодня доехал.
1: Ну, ты тоже, конечно, мог бы хоть выступить нормально.
2: Ну, да, это правда. Поэтому сам, по сути, виноват.
1: Надо было первое место забирать.
2: Ну, конечно.
1: А ты что, второй, третий там?
2: Да, второе, третье.
1: Приплыл, да?
2: Второе, третье.
1: А.
2: Ты что думаешь? Я настолько сильно старался, что ли? Ну, это, знаешь, это когда ты спортом занимаешься, не потому что ты хочешь.
1: Да, потому что кое-кто постарше хочет, да.
2: Да, поэтому закрывать взрослые вот эти... Ну, я не люблю слово гештальт, а я считаю, что оно тупое. Какое-то другое слово есть заменяющее гештальту? Оно каждый раз все эти используют, слово гештальт, кто пытается умным себя показать, но это...
1: Не, только не в 7 утра, я бы придумал какое-нибудь слово. Да наоборот, а я вот смотрю вот там в соцсетях, все так сейчас любят детей, сейчас они вот играют на детских площадках, где мягкая вот земля, там все это им оберегают. А как вот у нас в детстве, ты типа не пришел первым на соревнования, все там...
2: У нас, видишь, время другое было. У нас в детстве, допустим, на тебя пожаловалась какая-нибудь учительница. Ну, вот учительница как-то, допустим, тебя обидела. Ты пришел домой, И
1: ну, ты автоматически виноват.
2: И родители встают сразу же на сторону учительницы автоматически. А сейчас какая-нибудь учительница тебя чуть-чуть что-нибудь тебе скажет. Все, сразу же ее там всеми тряпками погонят, там сразу же начинается. То есть, как будто бы вот этот культ детей, он до какого-то апогея просто вырос абсолютно.
1: А как ты думаешь,
2: что,
1: вот
2: если что... ты Диточка, ты автоматически не виноват.
1: Что ни к этому привело? Вот вроде как вот две эпохи рядом стоящие. Там мы виноваты во всем были, тут дети самые крутые.
2: Я вот сейчас,
1: что я одобряю,
2: ты,
1: считаю.
2: Ты сейчас так сказал, и я подумал, ну, это, наверное, моя какая-то теория, которая родилась вот сейчас, буквально секунду назад, что мы же поколение, которое выросло как раз вот на этих сложностях, и сейчас родители массово не хотят своего ребенка погружать вот в эту ситуацию, в которой они находили сами, да. И поэтому оберегают даже там, наверное, где и не надо, вот.
1: Да как же, ну, ты пришел там 10-м на соревнованиях, да ты все равно самый лучший, самый крутой. Ну,
2: сейчас, видимо, так.
1: Сегодня,
2: наверное,
1: не получилось, завтра получится. А и не получится, да и хрен с ним. Ну, я считаю, что... Ну ладно.
2: Ну вот. Ну ладно.
0: Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит.
1: Это новое радио.
0: Нам это мгновенье, и холода за окном не помеха, пока мы здесь, в теплой постели, волосы волнами по твоей.
1: Я вам скажу, ладно, вот если вас там били в детстве там ремнем, наезжали родители за четверку там, за тройку, все, это в прошлом, вы самые лучшие вообще, 100%.
2: Но не все. Вот если вот ты вот сейчас подумал, что это про тебя, то, наверное, нет.
1: Вот
2: тогда.
1: Ты конкретный ты, да.
2: Да, вот ты вот.
1: Да.
2: Старик, и ты такой думаешь, это он про меня?
1: Разумеется, я не настолько, конечно. Да.

0: Это новое радио Спирки, ты супер.
1: Это мы. Так, ну что,
0: ничего, все, в принципе, закончилось.

0: одна из главных причин, что там как бы авиакомпании за каждый чих платят. Вообще да. бабла стоит немеренного, и автобус стоит дешевле довезти. Поэтому если вы на лоукостере куда-нибудь в Турцию отскакиваете, приготовьте,
1: что
0: скорее всего вы на автобусе поедете. Потом, если супер большой самолет, крутой там, двухпалубник, просто слишком дохрена народу он себя на борт берет, это долго на автобусе везти, нужно 5 автобусов. Угу. Тогда телетрап выберут. Типа в пользу, если вы на международном рейсе, скорее будет всего рукав, вряд ли будет автобус. Плюс, если самолет ночью стоял, или там типа стоял 2-3 часа на стоянке, так бывает, то вас на автобусе к нему повезут, потому что он, если стоит, то где-то далеко. Угу. А если он летает вот так, есть такие самолеты, которые прилетел, 40 минут улетел, ну, грубо говоря, то времени нет на автобусы, вас по рукаву запустят. Угу. Вот. Плюс еще есть маленький, если самолет, телетрап, неудобно к нему рукав подгребать, да, поэтому вы на автобусе поедете. Но автобус — это жесть. Иногда бывает,
1: это
0: минут 40 ужасно. Час едешь, да. ты уже все, уже, типа...

0: в другой город меня повезут на этом автобусе. Да, ужас. Да. А еще прилетел уставший на нем ехать. Ладно, улетать такая счастливая.
1: Но основная история, насколько я понимаю, это все-таки деньги, потому что там, да, там буквально за все надо платить. И если ты хочешь как-то удешевить свою поездку, то, конечно, автобус это дешевле, потому что, ну так, у тебя самолет стоит ближе к аэропорту, а это привилегия вообще,
0: да,
1: по сути.
0: Да, да, это крутых. Хотя у них там такие бабки крутятся, что там они экономят на этих автобусах, там прям сильно экономия такая.
1: С другой стороны, если бы такие бабки крутились, обанкротились бы авиакомпании тогда. Вот и думаю.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
4: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.
0: Новое радио.

относительно того, какую песню поставить в конце часа, старенькую, привели меня к тому, что вчера вот коллега Райт Раунд в каком-то ироничном режиме, скажем так, пренебрежительном, имел неосторожность поставить великую группу «Дюна» с песней «Страна Лимония». И какой же ажиотаж она вызвала, судя по вот отклику, фидбэку, там и какие-то положительные комментарии, и отрицательные. Но главное, она не оставляет нас с вами равнодушными, я имею в виду, эта команда. Поэтому было принято решение волевое поставить другую популярную, не стареющую композицию этой любимой миллионами группы «Коммунальная квартира». Поехали! На новом радио, да-да-да, не переключайтесь, это все нормально, все под контролем. Опа!

0: Москва, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе на радио, суперхиты, супернайнки на базе. Ой, там сейчас пенсия в чате с ума сойдет, конечно.
1: Я даже не заходил, не смотрел, что там.
0: Ну как это, а для чего ты тогда ставишь это?
1: Ага, соседи и их тараканы пляшут. Да. Главное, чтобы Кириллу нравилось. А мне нравится.
0: А ему нравится.
1: А мне искренне нравится.
0: Да.
1: Ничего не знаю.
0: А ему нравится.
1: А потому что я пропагандирую ироничное отношение к жизни. Не только я великий, великий, ты любящий,
0: прям, да,
1: вечный. Не я, имею в виду. Ну, некоторые артисты там, я вкладываю в свое творчество, я проживаю. Да ничего, ну, хорош все проживать. Иногда надо поприкалываться, ну, немножечко. И потом, вот, кстати, психологи отмечают, что выходит на первый план феномен рабочего ржавца. Я впервые слышу такую формулировку. Офисных сотрудников, в частности, значит, когда энергия еще есть, типа послеотпускная, но интерес к работе и ощущение смысла исчезают довольно-таки быстро. В итоге люди работают на автопилоте, вязнут в рутине. Все чаще сталкиваемся мы с этим. Ну а что тут сказать?
0: Во-первых, я думал, это обычная ситуация.
1: Обычная ситуация, и нам надо с вами зарубить на носу, что жизнь не Диснейленд, как бы она не состоит из одного сплошного праздника, если ты не Артем Райтраун,
0: да,
1: конечно.
0: Да.
1: Всегда что-то надо, к чему-то идти, долго там что-то работать, трудиться, потом немножечко отдыхать. Потом опять геморрой, чуть-чуть хоба отдохнули.
0: Но каждый раз, когда вы попадаете в эту ситуацию, помните, что вы сами себя в нее загнали исключительно, а никто другой.
1: Да, могли бы стать тиктакером.
0: Например.
1: Да, они тоже работают, вкалывают.
0: Или какую-нибудь работу найти, где у вас там очень гибкий график и нормально платят.
1: Да, как на скорой помощи, например.
0: И в остальное время вы играете или что хотите делать.
1: Смотри, скорая помощь. Вообще, ну не жизнь, а сказка. На машинке тебя катают.
0: Да.
1: Общение с интересными людьми.
0: Абсолютно. Регулярно, каждый день.
1: Смотришь красивый город, всегда как бы и деньги есть, да?
0: Да.
1: Вот пожарные там с огоньком работают. Ну ладно, иронизируем, да, конечно.
0: Ну короче, ладно, смотрите, получается, если вам сложно жить, то в этом никто не виноват другой.
1: Только лишь то абсолютно вы.
0: Да, да, и все. Можно упростить себе всегда. Ну, чуть меньше денег будете получать, но зато жить как вам хочется.
1: В канаве.
0: Да. Но меня, кстати, удивляет много раз, когда люди говорят, я вот решил все бросить и жить как теперь мне захочется, я вот путешествую теперь. А на какие деньги ты путешествуешь?
1: А у них всегда есть деньги.
0: Откуда у них?
1: Да. Вот эти вот, я решила, на Гоа поехать и жить там.
0: Да.
1: И как вот вы решили?
0: Как можно решить это?
1: Как
0: на что?
1: А там вот деньги кончились, а где вы их берете, ребят?
0: Ну, скорее всего, там умалчивается, что у нее мужик есть богатый или что-то вроде того.
1: Ладно, вот эти девчонки из соцсетей с красивыми фотками из Дубая, они, понятно, что едут и там где-то находят работу какую-то.
0: Ну, да.
1: И вот там подрабатывают, там живут.
0: Ну, пригласили заработать.
1: Вот. А остальные-то вот как на что?
0: Непонятно. Так, а кто вот прям путешествуют, они что? Ну, либо они прям совсем бомж поездки у них, то они там на мопеде ездят по...
1: Ну, там-то они на мопеде только и ездит, там на другом никто не ездит.
0: Нет, на мопеде по всем странам. Либо я не знаю, откуда они деньги берут.
1: Я вот так после отпуска поспрашивал там студентов в институте, там каких друзей. Люди ездили в Египет и в Турцию,
0: да,
1: типа за 400 тысяч. Вот за 4. И это как бы...
0: Насколько сильно на морюшко хочется?
1: Ну, это вот нормальная цена, обычная.
0: То ну есть, да.
1: И не на 7 лет, а на 5-6 дней, на неделю.
0: Мне кажется, если ты бы в 2007 поехал в Турцию на 400 тысяч, ты бы там реально мог остаться на 10 лет.
1: Не, ну на 400 в 2007-то да. Я в первый раз поехал за границу в Турцию в 2008 году. Стоило это 17 тысяч рублей.
0: Офигеть. С билетами.
1: Ну там все, да. Что это такое? Как это возможно было? Я не понимаю.
0: 17 тысяч это сейчас-то на один день гостиницу снимешь.
1: 17 тысяч это до аэропорта доехать.
0: Ну да, офигеть.
1: 400 тысяч. Не умещается эта сумма в голове. Как так можно потратить 400 тысяч?
0: Я тоже не понимаю. Причем просто на море съездить, ну, полежать
1: дней
0: там, чтобы...
1: Жесть.
0: Это странно.
1: Не, ну зато помогает. Реально перезагружает, правда.
0: Что там перезагружает? Ты 3 дня полежал на море и вернулся обратно в эту рутину. Что там тебя перезагрузит?
1: Ну, на несколько дней-то заряда хватит.
0: Ох, вам нормисам, конечно, трудно вообще. Это же, ну, вам надо постоянно на море куда-то ездить, куда-то в какие-то путешествия.
1: Да.
0: Где-то перезагружаться, менять обстановку.
1: Да.
0: Вообще.
1: и слушать там новое радио с помощью приложения Радио Хаб.
0: Но это не только если вы нормис, это еще и всем остальным.

0: думал.
1: Не думал.
2: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун. На новом радио.
3: Смотрел, какие сегодня праздники, чтобы оттолкнуться от них и придумать какую-то тему, но пока не придумал, пока в разработке. Тем не менее, сегодня праздник, можете меня с ним поздравить, потому что сегодня Международный день красоты. Кого, если не меня, можно поздравить с этим.
4: Артема однажды
3: с этим праздником
4: депортировали из страны за красоту.
3: Ну, конечно. Я
4: Кое-как добазарились, чтобы вернули.
3: Ты что, я как Вали Джи, когда он такой говорит, когда он в парламент устроился, и он говорит: давайте пускать только красивых тёлок. Зачем нам страшные тёлки в стране? И они такие, типа, ну, видимо, им поддержать это пришлось. И там в аэропорту они такие красивые проходят, и они такие: проходите, проходите, проходите. Подходит страшный, он такой смотрит: назад в Словению.
4: Ну как, еще один твой праздник, вот День прекрасного чудака.
3: О,
4: да. Ну, там одна буква неправильно, конечно.
3: Всемирный день сельского хозяйства, кстати говоря.
4: Да, я потому думаю, что ты колхозник, все правильно.
3: Это ты, вообще-то. Нифига себе.
4: Ну, это я к слову. Вообще-то колхозник здесь я, ребят, добро пожаловать.
3: Всероссийский день лука. Всероссийский, не всемирный, а всероссийский день лука. Блин, я обожаю лук, реально. Я могу есть его в любых абсолютно. И фри лук, и жареный лук, и вообще во все добавляю лук.
4: Класс.
3: И даже луковый суп, это тоже вкусно.
4: Луковый суп невероятной вкусноты блюда, вообще всем советую попробовать.
3: Короче, лук, а вот есть люди же, которые прям не любят лук.
4: Ну, он иногда неэстетично выглядит в супе просто, вареный, разваренный.
3: Да. Бля. Не, а кто-то прям лук, просто именно лук не любит.
4: А сам свежий лук?
3: Да, любой, да.
4: Это же самое кайфовое. Даже вот этот минус, что от тебя будет пасти потом лучарой, даже не останавливает.
3: А так, а самое-то непонятное, что вообще заставляет его любить, потому что я понимаю в целом людей, которые его не любят. Вот я, например, также, знаешь, супер там острую еду не могу есть, потому что ты ешь же, тебе просто, ты чувствуешь только боль какую-то и все. А люди прям... едят, и им вкусно. То же самое с луком. Там нет что-то такого, что могло бы тебе нравиться на вкус, объективно. Ну, когда ты свежий лук вот ешь.
4: Не соглашусь, конечно. Ну, может быть, так целиком там сожрать.
3: Но он
4: странно
3: не
4: было.
3: Он не сладкий, не соленый, не острый, никакой. Он просто, типа, непонятно никакой.
4: Ну, вот салат, помидоры, огурцы без лука, окей. С луком это Мишлен вообще просто отдыхает сразу, как преображается.
3: Вот, и непонятно, как вот так. Это как уксус, знаешь, ты вот его не будешь же есть, потому что он невкусный. Но вот если куда-то добавить, почему-то нормально.
4: В пельмехе.
3: Всемирный день утилизации батареек сегодня. Battery Recycling Day. 11 лет всего отмечают. То есть до того, как 11 лет назад придумали этот праздник, видимо, батарейки просто в туалет смывали.
4: Утилизируешь?
3: Да я нет. Но у меня нет батареек, а куда я батарейки буду вставлять?
4: Не знаю.
3: Но у меня есть коробка, куда я складываю...
4: Кто?
3: Коробка, куда я складываю. Складываю их туда. Но пока я не придумал, куда это вынес. Я не придумал пока, куда их вынести, поэтому Всемирный день электромобилей. Вот, пожалуйста. День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме. Я не знаю, что такое фетальный. Может, такая история. День, Международный день коробочного вина. И не делайте вид, что вы не понимаете, о чем речь сейчас.
4: Но мы не делаем.
3: Коробочная вот эта Изабелла.
4: Идальга, как сейчас помню. О, после этой Идальги, конечно.
3: Она порошковая, да, или какое она?
4: Да,
3: там?
4: Ну, я не знаю, это и не вино вообще, это какой-то напиток.
3: День изобретения новых привычек сегодня. Ну, вот у меня, знаешь, какая новая привычка есть? Быть самым лучшим. Быть самым лучшим.
4: А что ты не следуешь-то этой привычке?
3: Да я...
4: Фетальный алкогольный синдром — это когда, прости господи, во время беременности родители позволяют себе.
3: Чё?
4: Мама, в частности, да.
3: Чё?
4: Это воздействие этанола на плод. Ну, классная тема для обсуждения в веселом утреннем шоу.
3: Нифига себе.
4: Поехали дальше.
3: Фетальный алкогольный синдром — это... Ого.
4: Ну, короче, непаханное поле для темы дня сегодняшнего.
3: Да.

0: Вот к теме людей, которые путешествуют все время и непонятно на какие шиши. Ага. Димарик написал: у меня знакомый толком нигде не работает, жена тоже, но регулярно гоняют за границу. Шмотки, тачки у них. Все время думал, на что. Потом узнал поближе его, он в долгах постоянно и продолжает в них вязнуть. Зато живет красиво, половине Москвы уже должен. Ну, с одной стороны, хватит вязнуть в долгах. С другой стороны, живем-то мы здесь и сейчас.
1: С другой стороны, если они ему все равно деньги в долг дают, хотя знают его репутацию, то кто лох в итоге?
0: Может быть и так, да. Ну, как бы жизнь одна, надо сейчас. Долги потом разберемся, да. Там что-нибудь обкашляем этот вопрос. Но сейчас я в Турцию лечу, вот тут пишут 400, 570 тысяч там человек слетал. Ужас! После паузы перейдем к теме, которую легенда радиовещания Right Round запостит в соцсетях наших. Поехали.
1: Да.
2: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
3: а может зазвучать на всю страну.
2: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
3: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что, сделана тема дня у нас в соцсетях. Кирилл, специалист в области чтения, зачитает сейчас вам тему, которую мы сегодня будем обсуждать.
2: Да, хорошо, пожалуйста. Приветик, пацаны и пацанессы. Короче, давайте сегодня без каких-то долгих прелюдий. Тут проблема есть. У нас собака жила у офиса, я ей котлет нам носил, ей каждый свой завтрак готов был отдать. И она, блин, пропала. Я иной раз выхожу, кричу: «Люси, Люси!» Ну, ее так звали. И нет нигде. Даже вот объявления развесили везде. У детей нет аппетита. Ужас, короче. Помогите, кто чем может. Можно Райтраун на карту просто. Обсуждаем сегодня... Больной человек. Обсуждаем сегодня вот что. Сегодня Международный день красоты. И хочется об этом поговорить. Понятное дело, кому-то можно просто родиться красивым, ну, типа как Ди Каприо или Дэнни Де Вито. Но остальным-то надо что-то делать. И вопрос такой: что ты делаешь, чтобы быть красивым или красивой? Ну, мужики у нас и так красивые сразу родились. Ну, вот, а больше девчонкам вопрос. Пишите сюда, признавайтесь, все ваши бьюти-процедуры, подтяжки, блефаропластики, нити, крема, маски, скрабы. Вообще, вот все, что касается бьюти. И самое главное, в какую сумму вам это умещается.
1: Ну, такая вот такая тема сегодня. Обсуждаем красоту сегодня вашу. Вот.
2: Сколько ты тратишь на красоту?
1: Да я не знаю, сколько я вообще в целом трачу, честно говоря, поэтому сколько-то.
2: Кстати, про красоту, значит, я вчера пошел в парикмахерскую, была речь, да, про то, что я схожу вот в обычную парикмахерскую в Цоколе, где там...
1: А та закрылась, все, да?
2: Та все, да. Значит, я пошел вчера, надо же записаться, ну, а да. Я посмотрел в интернете...
1: Не а сайта у них нет,
2: у конечно. Них сайта нет, ну, ничего нет. Вот, там, короче, работают две женщины, типа 55-60, uh-huh. Вот, заходишь, знаешь, пахнет вот парикмахерская вот эта, да. Она маленькая, и я говорю: здравствуйте, она очень вежливая, ну, прям бабушка уже как будто.
1: А там висят вот эти вот, Шварцкопф, вот эти рекламы?
2: Нет, там уже даже ничего не висит уже, нет? Там, спасибо, есть кресло, uh-huh. Вот, и я сначала хотел как-то записать себя, типа блогер, но я побоялся, говорю: да, а как можно записаться? Она говорит: по телефону. Я говорю: какой-то мессенджер там, uh-huh. Дает мне визитку на А4 распечатку, на принтере струйном, старом. Да. Там типа парикмахерская и мобильный телефон обычный. Нет, говорит, мессенджеров нет, просто позвоните.
1: Ага.
2: Я пошел, позвонил. Вот, мне другая бабушка.
1: Вот, ты уже бабушка сказала, а не женщина.
2: Ну, скорее, да, между женщиной и бабушкой. Ну, вот ага. У этого человека может быть внук взрослый.
1: Да.
2: Вот, и я записался, сегодня иду, значит, в эту парикмахерскую.
1: Ты все-таки идешь, тебя ничего не смутило?
2: Я иду, и я вам докажу, дорогие друзья, что самая дешевая парикмахерская в Цоколе. Не хуже барбершопов ваших.
1: Нет, она-то, наверное, нормально стрижет, потому что она стрижет уже лет 50,
2: да,
1: наверное.
2: По ней
1: но
2: видно.
1: Дело в том, то, что она вот умеет там три стрижки, типа, и все.
2: А мне-то есть... еще модельная, да и все.
1: Модельная, ну да.
2: Но ей три стрижки какие надо? Канатка, полубокс, бокс.
1: Бокс,
2: ну
1: да.
2: И модельная.
1: И под машинку.
2: Короче, значит, сегодня я иду стричься, завтра покажу результат. Я надеюсь, уложусь, да, в 700 уж. Рублей.
1: То есть я ему говорю: у меня барбер есть хороший, он тебя там подстрижет, как все надо. Он говорит: не-не-не. Да что я поеду?
2: Я пойду в Цоколь с обшарпанным полом. Все, и продемонстрирую вам, что неважно. Главное, как говорится, руки мастера.
1: Ага.
2: А я уверен, что я эту бабушку, которую вижу впервые в жизни, она мастер. Да. Я потому что доверяю людям.
1: Нет, ты просто хочешь, чтобы тебя бабушка полапала.
2: Ну, не без этого.
1: Да.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
13: Новое радио. 1+1.
14: Калинин и Райтраун.
15: Вот человек написал 20 рублей, с утра помылся и красавчик. То есть человек посчитал, сколько стоит раз один помыться. Но это на самом деле... Помните, как я, когда один раз провел эксперимент, сколько будет стоить каждый день мыться в ванной? Я, правда, не помню, надо было записать его. Но я как-то почитал, я реально каждый день набирал ванную полную и мылся в ней. Ну, купался, в смысле. А на следующий месяц я так не делал. И вот я в разнице, сколько я заплатил за воду, посчитал, разделил там, сколько стоит одна помывка ванной. Но я, честно говоря, цифры забыл все. Но я проводил такой эксперимент, реально. Мне было интересно. Хотя можно было просто по-простому посчитать, сколько стоит там 1 литр воды, там бла-бла-бла, по расчетам. Но вот я вот экспериментатор на этом... опытным путем выяснил.
16: Так, ну вот тут сообщение, как вы ухаживаете за собой. Надо регулярно высыпаться, сбалансированно питаться, поддерживать внутреннюю гармонию. Это какие-то ботовские сообщения,
15: ну, конечно,
16: пластмассовые.
15: Конечно.
16: Это все не надо нам такое, неинтересно.
15: Что-то высыпаться,
16: питаться,
15: не,
16: высыпаться, йога, там, медитация, ага. Правильная жизнь.
15: Расскажите,
16: до свидания,
15: да,
16: сразу,
15: да, да, да.
16: Ничего лучше
15: написали.
16: Естественности.
15: Против всяких вмешательств, да, нет, ничего лучше естественности и индивидуальности. Но это, видите, это опять же кому-то повезло. У кого-то кто-то, как Гарик Буритов, 50 лет выглядит, блин, на 31. А кому-то нужно уже, извините, и мешки под глазами, что-то там убрать, обрезать. Кстати говоря, вот мне недавно попался рилс, вот Михаил Стогниенко, который из «Однажды в Россию». Угу. Он там все эти мешки вырезал из-под глаз.
16: Да, он говорил, типа, они со мной вот всю жизнь. Типа, угу. Вот такое.
15: Вырезал, ну, стал выглядеть.
16: Молодец, молодец.
15: Я вот тоже думаю, может, тоже что-нибудь сделать там. Вот это, знаешь, нависший век там убрать, и там что-нибудь там, какие-то это... Жир откачать из подбородка, и потом буду вот так
16: из
15: выглядеть.
16: Из живота можно еще.
15: Ага.
16: Ну, если бы он у тебя был, как-то,
15: ну, да,
16: то у тебя нет.
15: Конечно,
16: там, конечно, там все нормально.
15: Как да,
16: там,
15: так что я подтянутый, я нормально.
16: Давайте сейчас 3 минутки послушаем музыку и поговорим с вами, что там у вас. Сколько вы, ну глупо там, типа, на барбера сколько вы тратите, просто на...
15: Ну да, если вы жалко мужик, сколько денег? Вот на такие вот обычные вещи. А если вы девушка, пишите, сколько у вас там корзина в золотом яблоке каждый раз выходит и так далее. На все ваши крема, вот эти вот бесконечные скрабы. И все в таком духе.
16: Скрабы, раки. А слушай, а да. ты-то вот про себя расскажи. Что ты покупаешь, кроме шампуня и геля?
15: Да, ну, конечно, покупаю, но я не могу сказать, сколько я на это трачу, потому что я не знаю, сколько в целом я на что трачу. У меня вот просто уходят там все деньги, условно. А сколько на что я конкретно трачу, я не могу
16: сказать.
15: Нет,
16: а что у тебя кроме? Вот я честно признаюсь, я, ну, ничего не покупаю, кроме базовых. Дезик, ага. Там шампунь, гель. Ну, у меня еще есть бальзам. Я, типа, когда мероприятие или когда там настроение, угу. Я еще там кондиционер, бальзам, там, чтобы волосы были да. красивенькими. Больше ничего у меня нет.
15: Не, я же как-то давно даже выкладывал, у меня там полная полка всяких приколдесов. Так что, если у вас какая-то фирма, присылайте. Единственный вопрос, что сейчас у меня пока, мне пока лень этим всем мазаться, честно говоря. Целая поэтому полка оно просто
16: приколдесов.
15: Стоит.
16: А у этих приколдесов батарейки есть?
15: Нет. Но там миллион всего, там всякие, короче, там...
16: Ну, например, я просто не знаю.
15: Всякие тоники, там скрабы всякие, там все это есть.
16: Баба.
15: Все это есть, но сейчас я пока вот... Сейчас у меня период, что я этим не пользуюсь, потому что мне лень.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Давайте звонки звонить уже. 8495-232-1632. Интересно с мужиками поговорить, сколько они тратят на себя. Девчонки-то понятно, там всю ЗПХу, там все, что еще нам муж дал, там понятно. Ну, короче, разное. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, что, как вообще, как дела?
3: Здрасте.
2: Здрасте.
3: Здрасте.
4: Привет, меня зовут Валентина, Москва.
3: Здрасте, Валентина. Москва. Ну, рассказывайте, к пластическому хирургу ходите, к косметологу?
4: Я слишком красивая для них.
3: Ну, это понятно. Но, тем не менее, да сколько тратите в плане бьюти?
4: Ой, у меня пока еще в мои 38 лет хорошая генетика.
3: Ага.
4: Пока но, еще. Как говорит моя сестра, ее старость спасет пластической хирургии.
3: Ага. Тем не менее, вы ничего не тратите, ничего не покупаете, никуда не ходите. Просто так вот как бы красиво.
4: Ну, базовые вещи какие-то.
3: Ага. Ну, дезодорант, туалетная бумага.
4: Хотя бы это.
3: Хотя бы
4: нет,
3: это.
4: Какие-то тоники,
3: ага.
4: Крема. Ну, не супер дорогие.
3: Понял.
2: Ну, ладно. Ну, короче, все понятно. Вы красивая.
3: Вы красивая.
4: Да.
3: Все. А вы вот напишите в чат, а там вот ребята...
2: Да, это, вы пришлите фотокарточку свою.
3: Чтобы
2: пальцы на красивый человек
3: посмотреть. Можно было, да, это как-то подтвердить или опровергнуть наоборот.
4: Вы попробуй найти ваш чат. Давно я туда не видел.
3: Хорошо. Ладно.
2: А мы смотрим, куда Валентина пропала, она вон не пишет.
3: Все, ладно.
2: Давайте все. С кем-нибудь еще поговорим.
3: Ну вот, кстати говоря, человек, когда я вот про себя говорю, что я красивый, ну, понятное дело, я это с иронией говорю, больше рофлю. Когда ты, вот мы с тобой обсуждали на днях, когда ты глупый, ты можешь, типа, признать, что ты... Когда ты умный, ты можешь признать, что ты глупый. И наоборот, когда ты глупый, ты постоянно говоришь, я умный, я умный. С красотой так же работает? Когда ты некрасивый, ты везде говоришь, я красивый. Или это не так работает?
2: Ну, мне кажется, если ты, ну, страшный человек, но уверен, что красивый, ты очень тогда тупой. Вот, ну, все-таки, вот, в основном люди признают, они знают себе цену. Да, да, да. Прямо особенный респект вызывают девчонки, говорят, тупой. Вот, ну, все-таки, вот, в основном люди признают, они знают себе цену. Да, да, да. Прямо особенный респект вызывают девчонки, которые говорят, ну, я объективно...

0: в одну парикмахерскую, там раньше 150 рублей было, потом 200, потом 250, потом 300, потом 350, потом вообще 550.
1: Ужас.
0: Качество вообще было дерьмовое.
1: Подожди, ты начал со 150, ты просто с 2002 года начал цены перечислять, там какие были?
2: Ты почитай там в интернете про инфляцию, там не получится, чтобы 150 всегда было. Ну так а сейчас сколько ты тратишь на подстрижку?
0: Ну, как-то иду, смотрю, 550 рублей стоит этой парикмахерской подстричь. Я такой, ну нафиг, пойду за 1200 в барбершопе подстригусь.
2: Ты перескочил 1200.
1: Ну, так а человек подумал, смысл мне уже платить 500 рублей за то, чтобы в подвале подстричься, если за 1000 есть уже вполне бюджетные барбершопы.
2: Короче, кроме этого ничего у тебя, никаких нет тоников там?
1: Да.
0: Ну, там дезики, туалетная бумага.
1: Ну, туалетная бумага, это надо. Да. Без нее.
2: И за дезик тебе респект.
1: Ну, подожди, вот смотри. Мне просто интересно, вот я, допустим, как? Я вот каждый день хожу в душ, да, каждый день. Но в воскресенье вечером я вот хожу прям вот, ну, вот я прям хожу в душ.
2: Ну, то есть, купаешься?
1: Нет, ну...
2: В ванной лежишь?
1: Если захочется, то да, но в основном вот в воскресенье вечером перед рабочей неделей я прям сильно лучше моюсь, чем в обычное время. Я могу там еще-то и лицо там, и скрабом каким-нибудь, или что-то там, прям долго-долго вот моюсь, чтобы вот прям как... Вы так не делаете, что ли? Вы каждый день обычно моетесь?
2: Ну, ты делаешь так?
0: Просто моюсь, а бывает, мне там сестра какую-то там скраб даст, помажет меня от прыщей, хожу...
1: Ну вот смотри, ну в воскресенье какой-то. Прям можно даже шею помыть вот так вот. Что ты вот моешь, а вот так даже шею. И даже если у тебя есть какая-то вихоточка, можно спинку вот так вот.
2: Чего ты говоришь, Антон?
0: Я сейчас в армии, я моюсь только в среду и
2: в субботу. Вот что
0: ты... Я звонил недавно там.
2: Ну фига ты там из армии спокойно дозваниваешься.
1: Конечно.
0: Я в лесу сейчас.
2: Ты в лес отскочил, чтобы набрать нам, да?
0: Да, а вчера у меня день рождения было.
1: С днем рождения.
2: Господи, все праздники. Мы тебе подарим скраб какой-нибудь прикольный.
0: Да, мне теперь уже 21 год.
1: Красава, ну ладно.
2: 21 год.
1: Давай, пока тогда.
2: Эй. Человек из армии дозвонился.
1: Вот человек написал, мыло 4 куска по 25 рублей. Это кусковым мылом он моется, это настолько ты экономишь. Шампунь, бутылка 500 миллилитров на 2 месяца по 150 рублей. Что за шампунь за 150 рублей? Толчанка трехслойная 4 рулона по 25 рублей. Откуда эти цены вообще? Дезодорант 250 рублей на 2 месяца. Откуда дезодорант за 250 рублей? Крем для лица 150 рублей на зиму хватает. Зубная паста 150 рублей. Это что за паста такая? Парикмахер 550 рублей на 2 месяца. Он раз в 2 месяца стрижется. Итого 840 рублей в месяц человек посчитал.
2: Ну
1: офигеть.
2: Вот на другой чаше весов человек пишет. Значит, пользуется, он каким марку шампуни указал. Отличный аромат, густые волосы. Цена 2800-3500 за шампунь.
1: Так нормальный шампунь дорого стоит.
2: Да, потом поход в барбер, к барберу в Питере 9100 рублей.
1: Ну это больше.
2: Ну вот, на комендантском в ЖК «Легенда». Мастер Андрей, крутой парнишка. Значит, заходим. Вот смотри, я про что говорю. Но я, ничего личного.
1: Видел,
2: вот 9100. Вот 9100. Ну ладно, я не
1: я
2: буду.
1: Я тебе объясню, почему это 9100 стоит. Потому что это типа в каких-то барбершопах есть вот это VIP, ультра, ты там типа как в бизнесе, понял?
2: Ну да, приходишь как человек. То
1: и
2: есть,
1: ты там один лухари. Сидишь, там у тебя там лухарь, понимаю. Все. Это стоит 9100. Вообще, прическа-то нет, конечно. То есть этот же барбер может там в зале подстричь там за 3000, за 2. Но, тем не менее, меня больше удивляет, что тут... Что за шампунь за 150 рублей у человека? Что за паста за 150 рублей у человека? Что за... Почему парикмахер 550 рублей еще и раз в 2 месяца так редко? Мыло по 25 рублей, вот эти вот обмылки, он... Ой, ужас вообще просто. Ну как так-то? Вот у тебя шампунь сколько стоит? Ну 150 рублей не может шампунь стоить. Это из чего он там сделан вообще? Из жира свинячьего? Ну,
2: для меня типа 1,5 косаря, я такой считаю, что это уже профессиональная косметика.
1: Ну это да, ну да, вообще-то так и есть. Ну сколько шампунь может стоить? Ну нормальный, который там не масс-маркетовский хотя бы, ну там я не знаю, ну 1000.
2: Ну да, вот косаря.
1: Ну да, но не 150 рублей же, это же вообще, блин. Это вот эта пятилитровка.
2: Поэтому у этого человека и аватарки нет.
1: Аватарки нет, да.
2: Вон оно, почему у вас аватарок-то нет. Ага. Потому что у нас шампунь за 150 рублей.
1: Ясно. Ну да.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11.08.2015.
0: 11 утра в Магнитогорске.

0: Ребята, здравствуйте, всем привет. 1+1, Кирилл Калинин и Райтран на базе на радио Суперхиты и Суперминки на базе. Сегодня, какое число-то вообще? 9 сентября уже, офигеть, круто. И это получается, что, ну, уже неделя осени пролетела, первая неделя. Осталось какие-то 2.5 месяца и зима, наконец, а там Новый год. Там начнется вот это «Let it snow, let it snow, let it snow, and when I turn up right now, the final day were delightful, baby, the place to go, let it snow, let it snow, let it snow». Новый год — это волшебное время года, и вот это вот
1: брызги на джинсы,
0: начнется,
1: кстати, вот это
0: начнется волшебное время, снежок везде, праздник, ощущение, оно вот здесь пахнет Новым годом. Эх, вы не умеете радоваться обычному.
1: Упал, ушибся, там вообще жесть, ненавижу.
0: Давно падал ты? Грязные джинсы давно у тебя были?
1: Да были.
0: Когда?
1: Зимой, блин.
0: Когда ты куда ходишь? Ты от машины до подъезда.
2: Ходил пару раз в барбершоп, пишет Межган. Отличие от обычной парикмахерской — в наличии PlayStation и все.
0: Ага.
2: Ну и духами от барбера пахнет сильнее, чем от парикмахерши.
0: Не, да ходите обычно. Ну, кстати говоря, мне всегда было интересно, а кто эти люди, которые играют в PlayStation в барбершопе? Ну, типа...
2: Кто эти люди, когда приходишь во вторник днем, и тебе говорят, может быть, виски? Да я в обед отскочил, быстро подстричься в барбершоп ваш. Какой виски?
0: Ты один раз ходил, тебе один раз виски предложили, ты на всю жизнь запомнил.
2: Я в барбершопе был 3 или 4 раза мне, ну, дарили, вот. Всегда я по подарку ходил.
0: И всегда, всегда виски тебе
2: предлагали. Всегда там Джек Дэниелс там стоит. Нет, ну я согласен. Вот в поезде едешь, да, ты в плацкарте у сортира,
0: да,
2: и в бизнесе. Все равно ты из точки А в точку Б доедешь.
0: Да.
2: Но как? И тут то же самое.
0: Абсолютно.
2: Результат будет, но какой?
0: Ну,
2: отличный.
0: Да.
2: Просто переплатите и все. Слушайте, дядь Кирилла.
0: Да, завтра посмотрим.
2: За 9 тысяч там они в барбершопы ходят.
0: Ну, 9 тысяч — это...
2: Вот так,
0: 9 тысяч это бизнес. Это уже там, когда ты прям сидишь.
2: Если
0: там,
2: ты,
0: как
2: есть возможности, деньги, то,
0: конечно,
2: почему бы не жить симпатично, красиво, я бы даже,
0: да,
2: сказал.
0: Аж целую 1000 на стрижку тратят, а не 750. Можно себе позволить.
2: Я не уверен, это Москва, даже в этом цокольном... этой парикмахерской, скорее всего, будет косарь не меньше.
0: Ну так ты мог за косарь в барбершоп.
2: Да где какой такой барбершоп,
0: да,
2: за косарь?
0: Есть,
2: они
0: есть,
2: там все по трехе.
0: Да это есть сетевой барбершоп, я не буду название говорить, там 1000 рублей стрижка стоит. А с бородой 1500 или 1800, я не помню, честно говоря. 1000 рублей, я тебе даже говорил, как оно называется, кстати.
2: Да это просто надо куда-то идти. Я не устраиваю из этого события.
0: А если бы в барбершопе, допустим, стриг бы не барбер, а бабушка, ты бы пошел тогда? Вот бабушка из той парикмахерской.
2: Ну, сразу-то надо говорить, конечно.
0: Ну, кстати говоря, вот смотри, я понимаю прекрасно, у тебя будет с ней о чем поговорить, то есть вы сможете, пока она тебя стрижет, поболтать, а вот с барбером что там, он начнет тебе там про рэп что-то там рассказывать там или что-нибудь.
2: Да, с бабушкой я начну первый разговор, я скажу.
0: Да.
2: Все-таки в советское время, да, согласитесь. И как-то вот мы были более уверены в завтрашнем дне, да, квартиры,
0: да,
2: же давали,
0: ага,
2: и все, и погнали.
0: И про песни тоже, какая-нибудь песня будет по радио играть, ну это песня разве? Ну вот Дробыш писал песни.
2: Да.
0: Ну вот Игорь Крутой писал песни.
2: Ну слова, смысл был в песнях,
0: а
2: они
0: что?
2: Чему-то учили.
0: Конечно.
2: И она это такая, что? Ох, космос — это синяки, да, это да, что такое?
0: Это правда.
2: На самом деле в парикмахерской я угрюмый, я прихожу, меня это утилитарная вещь, просто зашел, сделал, ушел.
0: Mm-hmm.
2: Я не разговариваю с парикмахером, я угрюмый всегда, обычно после сна.
0: Mm-hmm.
2: Вот постриглись, я перетерпел, что 40 минут без телефона,
0: А-а-а,
2: нужно сидеть, кошмар какой, и ушел. Я стригусь за 500 рублей, вот Макс пишет. Ну, респект.
0: Ну вот, и поэтому у тебя тоже не своя фотка на аватарке.
2: Фотка кошки. Макс, ты, скорее всего, молодой человек. Почему у тебя чужие фотки на аватарке, а?
0: Эх. Ну вот в соцсетях у меня вопрос к этому есть. А кто свои фотографии ставит в онлайн-играх? Я, конечно, вообще не понимаю. Я вот играю, и там заходишь кому-нибудь в профиль, у него там на аватарке своя фотка, или своя фотка с девушкой там, или еще что-то. Я думаю, вы что, зачем? Ну, в онлайн-игре-то зачем ставить свою фотку?
2: Да,
0: ну, это же не логично.
2: Давайте еще вместо аватаров паспорт это выложим. Нельзя, там полная анонимность, конечно.
0: Так, ладно, давайте вот такую вот песню поставим, вот этого старину.

0: нашел плюсы для тебя. Зима это ноябрь, а ноябрь 19 число это GTA 6, поэтому зима хорошо. Вот вам повезло, консольщикам. PlayStation, Xbox, GTA 6, у кого Nintendo Switch 2, 6 ноября Зельда новая выходит, а вот нам пока, боярам, что делать-то вообще?
1: Ожидать на ресепшене, пока мы будем на приставках резаться, уже рассказывать, спойлерить вам.
0: Ну да. Ну ладно. Ну поиграем, будем играть тоже в что-нибудь. Ну Зельду, я думаю, быстренько выложат, можно будет через эмуляторы поиграть. Но с GTA 6 вот проблемка, конечно.

0: Ну вот многие мужики, кстати, в чате пишут, что сами себя стригут. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как вы это делаете. Если просто под одну насадку, тогда окей, можно. Но я вот после пересадки волос первое время пытался стричься сам в плане того, чтобы у меня, типа, ну, разными насадками, чтобы у меня сбоку было, типа, разными, а сверху отрастали волосы потихонечку. И первый месяц это более-менее получалось, потому что разница не сильная была. Но потом я понял, что это просто невозможно. Как ты сделаешь себе вот этот переход плавненький? И поэтому я где-то полгода ходил в парикмахерскую просто, типа, на 10 минут. И мне просто с боков убирали, а сверху оставляли.
1: Сколько брали за это?
0: Ну, как за нормальную стрижку.
1: Как за целую, да?
0: Ну, да.
1: Сколько?
0: Ну, я ходил-то дома за косарь, я же говорил, вот этот сетевой барбершоп. Я и сейчас туда хожу, потому что просто в доме удобно. 1000 рублей просто с боков убрать. А сверху оставить. Я так сейчас пока стригусь.
1: Люблю такие истории из жизни. Макс пишет. С перегаром от самогона сидел в парикмахерской и кал. Хотелось очень быстро свалить, потому что думал, что мастер претензии выскажет. Но нет, ничего. Просто вот такая короткая история из жизни.
0: Ну да.
1: Сидел с перегаром и кал.
0: Я ж представил это, мне ж поплохело что-то от этого запашка.
1: Тоже аватарки нет. А, нет, есть.
0: Есть.
1: Вполне себе веселый такой Макс.
0: Ну ладно, тогда перейдем к новостям. Рубрика 1 плюс 1 ньюс, где мы обсуждаем очень важные вещи, которые произошли за последний день. Турнир по сну с призом 1 миллион рублей пройдет в Японии. Участникам нужно заснуть быстрее соперников и проспать 90 минут. Представляешь, какой конкурс? Специально не спать накануне запрещено, хотя я не знаю, как они это проверят. А во время турнира участников будут всячески пытаться разбудить. Отдельно будут награждать за самый глубокий сон и самые необычные позы. Так что вот так вот пришел, быстрее всех уснул. Это после эфира мы могли с Кириллом там поучаствовать и вполне выиграли бы. Но нет, там если перед сном можно будет посмотреть какое-нибудь видео, типа какое-нибудь скучное, в плане там какой-нибудь, как Андрей Нефедов лишился всего и стал таксистом, вот такое. Я бы тогда быстренько уснул, а вот вчера, кстати, включил видео Файба про один сериал, который я недавно смотрел, который, ну, я не буду рекламировать этот сериал, но там, допустим, вот учитель химии нашел вторую работу в Альбукерке. И он разобрал этот сериал весь по полочкам, почему так произошло, в какое время это происходило. Так интересно вообще. Я посмотрел вообще, ну, я не до конца, потому что я спать лег, но все равно очень дико интересно.
1: Не буду советовать, но посоветовал.
0: Файб молодец. Нет, сериал не надо. Сериал не надо, но вы и так знаете. Идем дальше, новость такая. Обручальные кольца подорожают на 10-15% в России в 2027 году. Средняя стоимость пары обручальных колец обходится, как ты думаешь, сейчас во сколько?
1: 50 тысяч.
0: Больше.
1: 80.
0: Да. 80, но это должно, ну, 5 тысяч стоить. Почему 80? А после Нового года вот достигнет вообще 92 тысяч рублей. Причины усложнились получение лицензии на добычу драгметалла, и налог для ювелирных производителей вырос с 20 до 22%. Так что, если у вас есть какие-то варианты... Да, ну, блин, мне кажется, за сотку это дорогие, по полтосу, типа. Можно какие-нибудь кольца там найти и по 5, по 10 тысяч.
1: Нельзя, да, в пятнашку уложиться.
0: Как-то. Я думаю, можно 1000 раз, но это... Это же надо вот им вот это вот, ой, вот это вот все показать. Мы там свадьбу там за 5 миллионов, у нас кольца дорогущие, а через год они все разводятся. Ну.
1: Но... Да, я как будто бы тоже за то, чтобы абсолютно семья подольше продержалась.
0: Конечно.
1: А желательно всю жизнь.
0: Поэтому...
1: Ну, если бабки есть, пусть тратят.
0: Если бабки есть, ну видишь, они же многие занимают, потому что общество вынудило делать какую-то красивую свадьбу, нужно, чтобы красиво, чтобы все подруги посмотрели и это. Я не знаю, если... Ну, блин, короче, дело, конечно, ваше, но... Влезать в какие-то лютые долги, еще и потом нервничать, отобьется это с подарков или нет. Но свадьба — это праздник для вас двоих в первую очередь.
1: Ну, как, для друзей с одной стороны, друзей с другой стороны.
0: Для родителей
1: родственников,
0: еще.
1: Родителей,
0: диакон,
1: да.
0: Диакон должен из Тольятти тоже.
1: Да, а двоюродный дядя, потом... он с женой придет и с дочкой. А ну, дочку, кстати, куда деть?
0: Да, а потом еще же надо еще и показать тоже всем в интернет, как ты же не выложишь просто то, что ты расписался.
1: А видеограф, ты видел, сколько стоит?
0: Да.
1: А ведущий по 150 тысяч.
0: Так видеограф, а видеограф и рилсмейкер — это уже разные вещи, нужно двух их звать.
1: Да, диджей,
0: а фотограф
1: еще нужен, и
0: костюмы
1: все.
0: Арендовать же не хочется.
1: Какую-никакую
0: коверуху
1: позвать тоже, mm-hmm. чтобы они в
0: Шизгара,
1: ебейба, Шизгар, вот это все было.
0: А шарики, а торт?
1: А извини меня,
0: ну,
1: да.
0: Ну, конечно, конечно. А потом еще какой-то, может быть, и салют даже, а салют нормальный.
1: Ну, без салюта тоже, что за свадьба?
0: Ну, конечно,
1: ну, хоть минимальный какой-то там, за соточку нет. Хочешь, надо.
0: Ну, и вот оно и так-тык-мык уже и где-то и уже и 7 миллионов. Ну, это нормально.
1: У тебя тык-мык.
0: Бюджетненько довольно. Ну, а ты же не будешь еще это сам организовывать, надо же агентству какому-то платить.
1: Ну, да, да, чтобы организатор был свадебный, да. Ну, и место плюс какое-нибудь, ты же не будешь там в забегаловке, надо в Софисе там где-нибудь, рядом с третьим кольцом.
0: Или в Сохо Бич.
1: Ну, как мини-база, да, да, да. Вот тебе и 12 миллионов.
0: Ну, это по минимуму чисто. Ну, и самое главное, чтобы семья была довольна. Не, меня больше интересует, вот когда мужик прямо этого хочет. Я думаю, такой, а вот ты прям сам хочешь, или тебя убедили, что ты хочешь? Потому что в основном-то, конечно, девушка-инициатор вот всех вот этих приколдесов. Такая новость последняя на сегодня. Озабоченные лоси заполонили Москву и область. И это не, не переносное значение, не какие-то это мужчин так называют, а это вполне себе настоящие сахатые. Они, значит, что происходит? У них, видимо, началась какая-то... история по спариванию, и они выходят на дороги, попадают там под колеса. Короче, выходят лоси в город искать себе самку. Сейчас больше всего лосей зафиксировано в районе Измайлова. Самцы в этот период становятся агрессивными, теряя чувство страха и могут появиться в самых неожиданных местах. Подходить к ним и пытаться гладить строго запрещено, а автомобилистам рекомендуют снижать скорость и следить за обочинами. При ДТП с лосем грозит штраф от 80 тысяч рублей, независимо от вины водителя. То есть, если это даже лось выбежал, и вы там вообще ничего не могли никак сделать, все равно 80 тысяч уже вынь да положь. За последнее время уже зафиксировано 50 аварий с животными, а популяция лосей за год выросла на 67%.
1: Следите за обочиной, там лоси озабоченные.
0: Да. То есть лосей там сбивают массово, а они все равно размножаются. Ну, конечно, он выходит в Измайлово искать себе самку. А там нет-нет-то найдешь.
1: А как где, как не в Измайлово искать себе самку, потому что Измайлово.
0: Да. It's, да. Вот.
1: Конечно.
0: Человечек, учитесь, а этому вас в школе радио не научат. Тут уж надо как-то и это. Все, ладно.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: на новом радио.
1: Сейчас подумал, что иногда вот в детстве мечтаешь о каких-то коллаборациях, и потом они все-таки исполняются. Вот как в детстве были крутые боевики, там с каким-нибудь там...
2: С Дон Дракон Уилсон и Синтия Ротрок.
1: Да-да-да, потом там этот Джордж... Короче, как эти все, я забыл их.
2: Уилл Смит?
1: Нет, не Уилл Смит, который сейчас ничего не помнит. Брюс Уиллис, потом Стивен Сигал, и все думали, блин, вот бы круто они все в одном фильме, и потом сбылось. Потом, да. Они все в одном фильме. Потом вот смотришь в детстве про всяких супергероев и думаешь, блин, вот бы круто они в одном фильме, а потом Мстители, бам, тебе.
2: Или мечтаешь, чтобы, допустим, в детстве, там, чтобы Митяев с Розенбаумом спел фит.
1: И случилось?
2: Нет.
1: Нет. Или мечтаешь в детстве, чтобы мама с папой были вместе? Случилось?
2: Нет.
1: Блин. Ну, какие-то, видишь, какие-то сбываются, а какие-то нет. И я вот в детстве думал, блин, вот мне нравилась группа Gorillaz, а еще тогда Ума Турман хайпили. Я думал, вот бы они как-то...
2: Ой, а я сейчас, короче, Розенбаум однажды, Митяев все время рассказывает в интервью, сказал ему, он старше, говорит, Олег, вот я не помню точную цифру, типа, если до 36 не определишься, что делать... то надо менять, типа. Ну, если, типа, не получится достичь успеха, то надо, говорит, менять что-то в своей жизни, там, типа, чем-то другим заниматься.
1: А что-то не поменял еще тогда? Так, я что подумал?
2: Козел два раза.
1: Давайте, давайте попробуем объединить это. Вот Gorillaz, вайб гориллосовский и вайб группы Ума Турман, потому что они в одно время были на коне. Это примерно одно время. Ты включал MTV, там, вначале у тебя Feel Good Incorporated, а потом сразу девушка Прасковья из Подмосковья. Одно время. И вот хотелось. И вот как бы это звучало. Прасковья.

0: слово лишнее, да, чтобы уложиться в этот.
1: Просковья. Просковья. Сейчас шепотом надо начинать.
2: Припев?
1: Да, вот сейчас.
0: А когда будет?
1: А, еще раз.
0: Так это уже было.

0: Врача, врача, позовите врача. И что там? Фристайл перешел.
1: Но надо было что-то сделать.
0: Положите, там сейчас химки, что это?
1: Надо было как-то, надо же было что-то сделать, там надо было.
0: Простите, великодушно, ради бога, нет, не со зла все это.
1: Реально, это все просто для того, чтобы я и сам не знаю. Ну, просто. А как там рэпа не хватало уже в тексте? Ну, и все. На колобок.
2: Валим.
1: Да.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк». 0+.
1: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Новое радио.

0: Кирой Траум.
1: Мы напоминаем вам, что «Как я ультанул» в конце песни вы можете переслушать в приложении Радио Хаб, либо на Яндекс.Подкастах, где в подкасты выкладывает Олег постоянно наши выпуски. А сейчас звоните 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня красоту. Сегодня Международный день красоты. И надо понять, сколько вы тратите денег, а самое главное на что, чтобы быть красивым. Или, может, вы уже красивый. Вот звонила нам девушка, говорила, я уже красивая, мне ничего не надо. У меня генетика красивая. Хотя,
2: Не побоялся и выложил свою фотографию туда, к нам, в чат. И хорошая девушка, да. Давайте узнаем, какой вы красавчик.
1: Да.
2: И что по бабкам выходит, чтобы быть таким.
1: Да. Алло, привет. Алло.
3: Алло.
1: О, привет, как тебя зовут?
2: Здрасте.
3: Лисан,
1: здесь Казань. Лисан, рассказывайте, отлично. Пожалуйста, а вот у вас как вообще с красотой дела обстоят?
3: Ну, природная красота присутствует.
1: Природная красота.
2: У татарок проблем нет с красотой. Но тем не менее, надо докидывать что-то, да, туда. Какие-то процедуры там.
3: Ну, подрихтовать, конечно, нужно. Подкрасить, как говорится, все красивое нужно же выделить, и тогда все нормально.
1: Ага. Блин, а вот как мне тогда мозг выделить? Mm-hmm. Вот,
3: С этим проблемы.
1: У Артема. Девушкам-то попроще. Вот у тебя губы красивые, накрасила губы, всем видно. Глаза красивые, подкрасила их, чуть-чуть добавила теней, всем видно. А вот как мне мозг показать?
2: Скажи что-нибудь умное, типа...
1: Трицератопс.
2: Во! Ну, говоришь, трицератопс. Сразу самое умное, что было.
1: Ну, конечно. Синхрофазотрон.
2: Ну, куда уж нас не засыпаешь так сильно.
1: Так, ладно. Короче, сколько денег выходит?
3: Я вообще на свою красоту не трачу. Ну, не знаю, плохо это или хорошо.
1: А кто тратит?
3: Конечно, меня ругает. Никто не тратит.
1: А, никто не тратит.
3: Короче, смотрите, нужно просто родиться у красивых родителей.
2: Все, ну правильно, это лайфхак. Лайфхак, записывайте. Просто рождайтесь в красивой семье, чтобы папа и мама были симпотные.
1: Ну, кстати, это не всегда работает. Вот у красивых родителей иногда получается, прям вот ты видишь, идет... семейная пара молодая, и парень красивый, и девушка красивая, а ребенок вот прям как будто бы, ну вот, не получился.
3: А бывает
1: наоборот, смотришь там на родителей, и типа они вообще, ну, не очень красивые, а вот ребенок красивый получился. И вот как-то оно вот не всегда совпадает так почему-то.
2: Лотерея получается.
1: Да, а там вот как решат, так они... Как тебе отправят
3: ребенка? Вопросики говорю сразу, помните, в Китае там это было видео, что ли, какое-то показывали? В Китае там девушка такая красивая была, а оказалось, что она вся переделана.
1: Ну вот, да. Вот. Так что оно же как повезет. Ну ладно, давай, пока тогда.
2: Спасибо тебе.
1: Пока.
2: Удачи.
1: Вот как отправили ребенка, так и получится. Как говорит, дал бог зайку, даст и лужайку. И все. А оно там уже как пойдет, и там уже и все. А оно там завертится, и все.
2: Спасибо. 8495-232-1632.
1: Ребята, а вы там ходите в школы радио, что-то стараетесь? Там
2: вот просто там оно, если это самое, то оно и понятно, как говорится. Все,
1: и самое,
2: пожалуйста,
1: главное, все поняли, что я имел в виду.
2: Да, конечно, мы же русские люди.
1: Алло,
2: здрасте.
1: Привет.
4: Алло, здрасте.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Рафаэль из Уфы.
1: Рафаэль.
2: Ну, объективно,
1: да,
2: Рафаэль.
1: Расскажи о себя, вот объективно, от 1 до 10.
2: Ну, ты красавелла, красавчик. Красота.
4: Максимум, на что я трачу, на какую красоту, так это на скины в Mobile Legends.
1: Красавчик. Что, экзорцистов крутил уже там премиум припасы, или ты не крутил еще? Ну там нормальный чонг только. Вот по поводу остальных, на Кагуру вообще сет, я не понимаю, зачем нужен.
4: Ну не, я не настолько, я максимум на Royal Pass донашу.
1: А, не, я-то прям, у меня уже мега-коллекционер, типа один почти, то есть у меня уже 260 тысяч почти.
2: Да, я минуту назад задал вопрос Рафаэлю, красивый ли он. Рафаэль, нахрен, игнорируя этот вопрос, Mobile Legends, я за то. И Артем, Mobile Legends.
1: Блин, ты бы видел, какой там скин на чем? Он в белом костюме
2: задал,
1: такой.
2: Ты красивый или нет?
1: В белом костюме.
2: Я здесь что? Говно какое-то или что?
1: Подожди, он ответил тебе. Ты спросил, насколько ты красивый? Он сказал, единственное, я не трачу на красоту, трачу на Mobile Legends. Он так сказал. Это ответ на вопрос был.
2: Я здесь что? Стою!
5: Хоть чуть-чуть.
1: Ну, ответь ему, чтобы он не расстраивал.
4: А что?
1: Ну, красивый ты или нет просто? И потом продолжим про Mobile Legends.
0: Три
1: просто
0: раза
1: скажи.
0: Повторил
1: скажи.
0: Вопрос.
4: Нормально, нормально.
1: Нормально, он нормальный. Жена, так, жена, ну и чё? И по поводу, ты, ну, сколько сейчас у тебя звезд?
4: У меня около 70.
1: Блин, а я что-то в этом сезоне игр 200 всего сыграл, у меня вот 40 звезд сейчас всего. Но вот максимум...
4: Ну, да, я видел.
1: А ты подписан на меня, да?
4: У меня в друзьях. У меня в друзьях есть.
1: А, все тогда.
2: Артем, а вот скажи, когда кто-то произносит из слушателей Mobile Legends, у тебя титьки твердеют в этот момент?
1: А когда кто-нибудь произносит, я из Липецка, у тебя
2: вопрос.
1: Опять вопрос задал, мне никто не отвечает.
2: Скажи, как на духу, перед всей страной.
1: Конечно.
2: Все, вопрос снят, болтайте.
1: И все. Так, ну ладно тогда, брат, давай потом там пообщаемся.
2: Да, болтайте там после эфира,
1: конечно. Давай, да, пока, пока. Ну, у человека 70 звезд, ну нормально, неплохо, что. Ну, давай поговорим про что ты
2: да
1: знаешь.
2: Да нет, зачем, давай. Зачем? Давай следующего.
1: Ну, все.
2: Сейчас я попробую задать вопрос.
1: А когда тебе говорит, кто-нибудь звонит и говорит, музыка Михаила Тайвердиева, у тебя в этот момент тоже что-нибудь?
2: Да.
1: Ну и все тогда.
2: Приподнимается даже.
1: Только человек, настроение. Который звонит, говорит, я из Mobile Legend, один из тысячи, а из Липецка звонят постоянно, так что и дайте мне немножечко пора. Звонит, говорит, я из Mobile Legend, один из тысячи, а из Липецка звонят постоянно, так что и дайте мне немножечко порадоваться.
2: Немножечко, мы полпрограммы

0: офигел, блин.
1: Два на два сейчас подеремся.
2: Олег, ты подумай хорошо.
1: Да. Олег, ты подумай тоже хорошо.
3: Если что, потом...
1: И что?
4: Им приятнее дружить.
1: До свидания.
0: У вас общие интересы, да?
1: Ну, у нас, да, общие интересы.
0: Ну, косарь две недели.
1: Отсутствие денег. Ну и что? Я, кстати, Олег, я тебе скину деньги там, за что надо было, только потом с
0: авансом. Вот, смотрите, ребят, смотрите. Эти люди, стрижка, этот за 3700 Олег стрижется под машинку. И Артем в бомбершоп ходит. Денег по косарю у обоих, на двоих.
1: Ну, а ты спишь на своих денежных мешках, как Скрудж Макдак. И счастье тебе это приносит вообще? С собой, да, не заберешь. С собой не заберешь.
0: А я еще не ухожу.
1: А вот кто знает, когда, блин,
0: есть
1: телефон
0: еще
1: завис.
0: У нас дома дела. А если будет дорожка.
1: Телефон завис. Алло, привет. Алло.
5: Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
0: Mobile Legends его зовут.
1: Да. Нет, его зовут Игорь Саруханов.
0: Нет, Игорь Саруханов.
1: Алло.
0: Извини, пожалуйста, алло. Мы прослушали,
1: привет,
0: как тебя зовут.
5: Иван.
1: Иван. Рассказывай, ты сколько от 1 до 10 ты себе поставишь?
0: Клизм.
1: Да. Нет. В смысле, короче, по красоте. Сделай, и будет нормально.
5: Все по красоте.
1: Все.
5: Красивый, лысый мужчина.
1: Ага. Лысый, потому что природа так решила, или потому что ты так решил?
5: Ну, природа на чуть-чуть решила, на озеро, ага, в лесу. А мы это дополнили... полноценной лысиной.
1: А, ну нормально. Ну хотя бы ты принял это, не стал вот эти две волосинки там свои расчесывать на бок, как многие делают.
5: Не-не-не, а заглаживать вот так вот на бочину.
1: Да-да-да-да-да, вот это вот там.
0: А подожди, ты ходишь все равно, да, вот к специалисту, к мастеру какому-нибудь? Как это происходит? Или сам бреешь?
5: Нет, сейчас стал сам, потому что...
1: Да на лысо самому можно там, несложно.
5: Конечно, машинкой прям прошел по кругу.
1: Да...
5: Повал.
1: Ну все тогда, ну и просто лысина — это сложная история, тебе надо раз в, там, в три дня это все брить заново, особенно если у тебя темные волосы, черные, то ты все равно это полностью в ноль не выбреешь, ты так или иначе обречен сжить вот с этим вот по бокам волосами какое-то время, так что...
0: Видишь, как лысым тяжело раз в три дня брить мужикам, а девчонкам всю жизнь и не лысым. Все брить нужно
1: постоянно. Они на лазер уже давно ходят.
0: Да? Вы на лазер ходите, Наташа? Или... Ага.
1: Нет, бреются там этим Винус до сих пор в
0: Англии.
1: Нет,
0: я думал, они...
1: Ну нет, это... конечно, ты че.
0: А потом на ковре?
1: Да.
0: Черных листьев.
5: Нет, ну, нет, бочины цветут, но подправил раз 3-4 дня, все отлично, все блестит.
1: Ой, брат, все, ну супер. Ладно, тогда давай, на связь будем.
0: Все, респектос там от души.
1: Все, Олег, если что, держимся вместе, а то они какую-то начали эту... Объединились. Смотри. Так что, если что... Конечно.
0: У нас Севиль сегодня.
1: Да. А завтра вообще Ярушин, если что. Мы будем слушать зомби.
6: Реклама. Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104-Б. Телефон 581-911. 581-911.

0: ягненок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна». Свое, родное, свежее.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Старейшая автокомпания из-под Небесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое – это вот это.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе Нового радио, супер хиты, супер новинки на базе, сегодня тот редкий случай, когда у нас в студии миллион человек, потому что какой артист к нам пришел сегодня, конечно,
3: тоже
2: артистка.
3: Кто?
2: Из группы
3: Артик и Асти.
2: Артик и Асти.
3: Как Севиль привыкла, как ее встречают на других станциях. Привет, Лапузя, как доля вода, ты пришел к нам. И так, глядите, это самый лучший песенки.
2: Ну, ты перейдешь.
3: Я устал, они так целый час. Я уже устал за 30 секунд.
4: Привет.
2: Привет. Привет, Севиль, привет. Как дела?
3: Сколько времени у тебя уходит, знаешь, что перебил тебя?
5: Я не хотел говорить.
3: Уходит на то, чтобы вот быть как с красной дорожки перед утренним эфиром. Ну, честно.
2: Ну, говори.
4: Ну, сегодня часа полтора мы собирались.
3: Полтора часа. Надо было по приколу сказать, типа, в смысле, я как проснулась, так и пришла.
4: Да.
3: Так,
4: но ваших слушателей не обманешь.
2: Это правда.
3: Не, они, да, жесткие.
2: Но мы же на радио все равно, тут так или иначе тебя можно как бы и не видно.
4: Как это видно? Я уже кружочек
2: это
4: в чат отправила.
2: Это правда. Севиль активный пользователь нашего чата. Я иной раз видел, как она там с нашими старожилами чатовскими закатки обсуждала там всякие. Ну, чем они там еще занимаются.
3: Да, так что там ведите себя хорошо. Не обижайте нам, Севиль. Да как ее обидеть-то?
4: Да, ребята, доброе утро всем.
3: Доброе, возможно.
4: Возможно. Нас сегодня действительно очень много в студии.
3: Да. Человек 70 примерно. Как мотыльки летят на свет на тебя.
2: Конечно. Последний раз такое было, а в этом сезоне, кстати, еще не было у нас так первый раз. Что принесла ты нам сегодня? Расскажи, пожалуйста.
3: Я думаю, что хорошее настроение. Да.
2: Ну, это очень хотелось, да.
4: Я, честно говоря, вчера лежала, думаю, так, я же хочу с ребятами пообщаться. Может быть, на какие-то экзистенциальные темы. Потом думаю, да нет, какие нафиг экзистенциальные темы. В общем, я, во-первых, приготовила треки, которые бы мы послушали сегодня. Вот, а вообще, конечно, обсудить наш релиз.
3: Бриллиант.
4: Да.
2: С кем? Просто Артик Асти или это фит?
4: С Калининым и Райтраум.
3: Вот, обсудить с нами, в смысле.
2: Все, тогда понял. Артикасти. Я, кстати, не слушал еще, а он уже вышел?
4: Но конечно. Это тоже не новость, ё-моё.
2: Ну, что я не слушал?
4: Ну, конечно.
2: Так, а я оставляю, потому что, чтобы первые впечатления показать артист, только поэтому.
3: Ладно, ты расскажи, какой... Я забыл фамилию. Леонтьев, какой Леонтьев? Какой он?
4: Блин, он такой крутой.
3: Ну, правда, вот вы же общались с ним за кулисами там.
4: Да, и вот сразу видны люди, почему-то, так, наверное, не совсем красиво говорить, но все равно
3: у нас
4: старой
3: можно.
4: Школы.
3: Угу.
4: Вот, они очень отличаются очень большим профессионализмом, интеллигентностью, манерой общаться,
2: и
4: подходом.
2: Тем, что телефон мобильный на вытянутой руке.
3: И он в этом, в чехле книжка.
4: Какой противный, ты токсик.
2: Да.
3: А у нас в гостях понедельник токсис, ребят,
2: как раз. Да, кстати, будет.
3: Раз уж Севиль заговорил.
2: И чехол книжка, да, в котором там карты все, вот эти вот из магазина «Рандеву».
3: Там карри.
2: Да, карри вот это. Вот потом...
3: Не, ну расскажи, ну вот в чем профессионализм старой школы? Ты же с ним репетировал, например. Как он себя ведет?
4: Во-первых, ему уже очень много лет. Ага. Он в потрясающей форме.
2: Как Гарику Бурито.
3: Ну, ты продолжай.
2: Да, продолжай, не обращай
4: внимания. Я знаю, что он совсем недавно... У него была операция тяжелая, и вот он все равно приехал, несмотря на боль в позвоночнике, в общем, репетировал, и бегали мы по этим лестницам, смотрели декорации. В общем, для меня это очень круто. И вообще, это была наша первая встреча, и так мы с ним мило пообщались, но это маэстро.
3: Угу.
4: Это вот прям ты смотришь человеку в глаза, как будто смотришь сквозь поколение. Вот видишь, вот очень многие... мероприятия, выступления. Ну, в общем, он супер крутой, и для меня это была, конечно, большая
3: честь. А ведь он уже был крутым, когда еще твои родители не родились.
2: Конечно.
3: Да? Как это все представить.
4: Да.
2: И иной раз смотришь на футболку и смотришь как будто сквозь футболку.
3: На него ты имеешь?
2: Ну, там же он раньше выступал в таких.
3: Ну, это было давно.
2: Ну, да.
4: Ну, вообще, один из самых таких эпатажных, это был Филипп всегда.
2: Да.
4: И Леонтьев.
3: И Леонтьев, да. Он сначала долгое время держался в руках, выступал в костюмах, а потом, ну все, уже она рвалась грудь.
2: Я представляю, когда, как он... Причем у него футболка, это она была под одеждой, скорее всего, всегда, как у Человека-паука. И он вот ждал этот момент, когда его потом
3: позволили. Когда союз рухнет.
4: Он сейчас в очень крутой форме.
3: Да.
4: Ну, такой спортивный, я вообще в шоке.
3: Ну, а как
4: тренируйтесь, ребята.
3: Ты его по имени-отчеству, а он тебе говорит, не надо меня по отчеству.
4: Валерка, говорит,
3: Валерка.
4: Меня.
3: Сейчас бы Леонтьева Валеркой называть.
2: А как еще?
3: У тебя есть такая возможность, была
4: нет.
3: точнее.
4: А-а.
3: Не стало его так
4: да
3: по-небратски?
4: Нет.
3: Ну,
4: нет.
3: Хорошо.
2: А как у него по отчеству?
3: Яковлевич.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, все.
4: А ты как, Тём?
5: Яковлевич.
3: Тоже Яковлевич.
6: Да, да и я Яковлевич.
3: Ребята, в студии вот сидят у нас люди. У вас какое отчество? Яковлевич. Все выяснили, спасибо. Все. Мы поэтому, в принципе, выбирали сегодня людей.
2: У нас Севиль в гостях, на паузу прервемся и потом вернемся, обсудим новую песню. Насколько я понимаю, она с Леонтьевым, да? Я вот так просто...
4: Господи, нет!
3: А с Леонтьевым просто Севиль выступала.
2: Где?
3: На «Новой
4: просто
3: волне» в Казани.
4: Максимальный контекст.
2: Подождите, давайте еще раз попробуем
4: выходи
2: понять.
4: Выходи на рекламу, а потом послушаем песню Артика и Стебрина.
2: Все тогда, с Леонтьевым.
3: Да, смотри, у Севиль из группы «Новая волна» песня.
4: Какой «Новая волна» из группы?
3: С Леонтьевым. Называется «Казань». Или так, я запутался, короче.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на «Новом радио».

0: Начинающая артистка Севиль у нас сегодня в гостях. Принесли трек «Бриллиант». Насколько я понимаю, это первый трек в карьере нашего гостя сегодняшней. Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Да.
2: Ну, на самом деле, я очень большой ваш поклонник. Я слушаю все ваши песни.
1: Ну, это да, само спасибо. Собой, да.
0: Тоже так все говорят, да. Что-нибудь новое обсуждать, могли конечно. Бы придумать. Да. Так уже мы это
1: чем будете
0: слушаем.
1: Удивлять публику, да?
2: Хотите да уйти?
0: Какие-нибудь какие-то
1: ладно,
0: концерты.
1: Это хохма, Артем шутит.
2: Да, Севиль
1: уже давно
2: шутит.
1: На...
0: Да, расскажите мне подробнее. Вы так резко начали с Леонтьева. Я не понял. Расскажите, что за история? Кто выступал с Леонтьевым? Где это было?
2: Была сейчас «Новая волна» да. в Казани.
0: Да.
2: И был вечер. Раймонда Паулса.
1: Ага. Раймонд Паулс, знаешь, что такое?
0: Ну, примерно понимаю, что объясни, ты что что-то Раймонд в детстве Паулс. Показывали
2: композитор
0: по телеку.
2: Великий. Композитор великий.
1: Да. Он написал огромный количество хитов.
2: Был целый блок песен, которые он написал.
0: Да.
2: И в том списке значились... Есть такой фильм. Да. Причем крутой. Он грустный?
0: Первый «Зеленая миля»?
1: Какой? «Джуманджи»?
2: Я и СДВ. Вот, и в общем, там на этом вечере я выступала с Валерием Яковлевичем Леонтьевым, пела песню «Вернисаж».
1: Ах, «Вернисаж», ах, «Вернисаж».
2: Да.
0: А как, почему именно тебя позвали? Кто вышел на тебя? Как предложили? Верещала ли ты, говорила, да, да, вот так вот, когда потом...
1: Или верещал ли Леонтьев, когда узнал, да. что с тобой фитонет жестко?
0: Да.
2: Был сольный концерт.
0: Спросил
2: мой.
0: Ли он, где...
1: Спросил Леонтьев.
0: Да, ну ладно.
2: Я просто... не знаю, мне эту новость принес Филипп Киркоров.
0: Абсолютно после рутинная ситуация.
2: Да. Какая?
1: Ну, а кто же еще, да. конечно.
2: Так это
0: он
2: круто.
0: Пришел такой, Севиль, надо выступить с Леонтьевым.
2: Да не так это было, был
0: а
2: сольный
0: как?
2: Концерт. Ага. Он вначале пришел, поздравил меня с гендер-пати. Говорит, я так рад, я ага. думаю, что у вас будет девочка.
0: Ага.
2: Говорю, какая девочка? Вы вообще-то проводили для людей гендер-пати. Он подумал, что это для меня. В общем, ага. было очень мило.
0: Это... Ага. Да. Девочка та, которую он роды в маршрутке принимал, Филиппа назвали, которую еще, или
2: да.
0: Филиппина, вот этого, да,
2: Филиппина.
0: История? Ага,
2: да.
0: это мы помним.
2: Да. Вот, и в общем он говорит, что Игорь Яковлевич принял такое решение, но... Мне передал эту ответственность, вот. Вот так, я не знаю, почему меня. А что, в чем проблема?
0: Нет, просто интересно, а как так интересно? Даже не через менеджера зашли, а через Киркорова вообще, это как так? Это мне бы так Киркоров написал. Там, короче, надо это... прорекламировать.
1: Это, типа, друг,
2: он
1: друг,
2: так не пишет.
1: Севиль — это друг, который заливает вечно. Мне, значит, звонит Киркоров,
0: да, да, да, да,
1: звонит
0: да.
1: с Леонтьевым, будешь петь.
0: Я еще могу мяч через пятиэтаж
1: да, поперепнуть. Да, да, да, я могу
0: поэтому,
1: отжаться,
0: да, да,
1: тысячу да. раз присесть могу, только сейчас не хочу просто. Это вот Севиль у нас рассказывает, Леонтьев ей звонил. Новая волна какая-то.
0: Новая волна. И все, теперь понял. Хотя бы я теперь понял, а то вы резко так начали.
1: Для нас это база.
0: Ну, для вас это очевидные вещи. Я там сейчас пока за другим концертом слежу, случится или не случится.
1: За Kanye West.
0: Ну, там есть один
2: так
0: концерт.
2: Вроде же сказали, будет.
0: Да, как?
1: Там
0: а потом 50 сказали, 50. Не будет.
2: А и потом этом... сказали, что это фейк, будет.
0: А потом сказали, что опять не будет. И вот за этим я сейчас пока и наблюдаю. Но настолько эта история уже какого-то достигла, как... я уже даже и не хочу идти,
1: причем это
0: говоря.
1: Все один человек. Нет, не
2: да.
1: будет. Будет,
2: да.
1: нет, не будет. Его плющит просто.
0: А там вот это так и происходит. Поэтому и... А что, ты билеты купила тоже уже? Как
1: а
0: бы...
1: ей Киркоров
2: нет.
1: подгонит.
0: Киркоров подгонит, да, подарит.
2: Нет.
1: Блин, Севиль уже расслабился. В телефоне сидит.
2: Нет, я сижу в чате.
1: Откладываем телефон.
2: Что-то тут кто-то агрессирует, ребята, не ругают.
1: Кто агрессирует? Мы сейчас в пыль сотрем.
0: Мы сейчас забаним.
1: Кто сказал?
2: Нет, не на меня. Просто, ребята, у вас на телефоне.
1: Севиль, солнышко, это кто? Это сейчас забаним. А, нет, это все, это хорошее.
0: Это они не агрессируют.
2: А теперь смотри, песня «Бриллиант». Это вообще отдельная песня.
0: Это прям «Бриллиант».
2: Это не фит.
0: Да, я уже вижу.
2: Это писал Дима Лорен.
0: А-а-а.
2: Вот, ты послушай ее, пожалуйста, там даже есть видео.
0: А я сейчас даже поставлю ее, чтобы мы все послушали.
1: Прикинь, твоя да. песня по радио будет
0: да.
1: звучать. Круто?
0: Как ты
2: это
0: себя
2: очень
0: чувствуешь?
2: Круто. И если честно, каждый раз, когда это происходит, говорю, Господи, спасибо
1: а
2: большое.
1: А вот ты прежде в Кио Рио едешь в такси, хочется таксисту сказать, что это я,
0: да,
1: мол,
0: да,
1: я
0: да.
1: пою?
2: Так я говорю.
0: Или когда идешь в «Пятерочке», а там по радио играют песни «Лирика», ты такая, о, это мой бро, вот так вот, не думаешь?
1: Делаешь так?
2: Есть такое, честно, когда поют любимки мои, конечно, говорю.
0: Угу. Ну, вот. Тогда поставим сейчас песню «Севиль», «Арт и Красти», «Бриллиант». Да.
1: Давайте.
2: Так, может, видео загрузить?
0: Да,
1: мы на радио здесь.
0: На радио, да, не получится.
2: Ну, все, давай, хорошо.
0: Все, вот.

0: сегодня у меня в гостях певица Виктория Дайнеко.
1: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось.
0: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
1: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
3: 18+.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое. Новое. На новом.

0: на новом радио.
1: Севиль у нас в гостях. Сегодня послушали песню «Бриллиант», на что я обратил внимание, что Севиль уже сама рэп читает у себя в треках. Если некому рэп зачитать у тебя, я всегда готов там на бит навалить, если надо. Поэтому звоните, я там рэп, если что, сделаю.
2: Навалить он готов всегда, так что...
1: На бит!
2: А, на бит.
1: На бит. И вот я еще заметил из изменений уже не Артик Асти написано, а Севиль запятая Артик Асти.
2: На бит!
1: Вот. Так что вот, это из новинок, которые я заметил. Севиль, запятая, Артика.
2: У тебя же написано огромное количество песен. Вот как ты сейчас рэп полностью уже подпела сама себе, прочитала. Как ты все запоминаешь? Реально все помнишь свои песни?
3: Да.
2: Все слова?
3: Да.
2: Вообще, а как это возможно? Ну, прям вообще
1: да
2: все.
1: А как не помнить?
3: Ну, а да, а как не помнить?
1: Саша Аникин же тоже их все слова наизусть
2: помнит. Всегда есть Санек, если что.
1: Я говорю, реально, я удивился. Они сейчас все записывали рилсы, сторисы под это видео, ну, кто в студии. И Санек, он уже наизусть эту песню подпевал.
2: Она же вышла относительно недавно.
3: Ну как, не, нормально она вышла пару месяцев назад.
1: А, да?
3: Да.
1: Ну, тогда у него было время выучить.
2: Мы просто старые, для нас пару месяцев.
1: Это
2: позавчера,
1: конечно,
2: считай. Это тебе в твои 18 пару месяцев, это целая вечность.
1: Ну, когда будет, как нам возраста, тогда поговорим.
3: Так у нас разница небольшая.
2: Не пались, мы тебе комплимент делаем. Если что.
3: Так вы и молодо выглядите почти. Но...
1: Он седой!
2: Чё ты какой начинаешь? Мне сказал красивый человек, что я молодо выгляжу.
1: Сегодня, кстати, Международный день красоты. Мы сегодня...
3: Правда?
1: Да. Мы сегодня обсуждали, какие процедуры люди тратят, сколько на это денег и так далее. Но ты, очевидно, не сама стрижешься, вот как у нас многие в чате пишут.
2: Вряд ли, да, ты?
1: Я сам стригусь, умылся, и все красивый. Много ли времени тебе надо в день на то, чтобы вот привести себя в порядок, и можно было выйти там за хлебом или там зачем?
3: Ну, смотря какое мероприятие. Иногда по 3 часа сбора, если ты... Какие-то дорожки, премии, большие выходы, да. А так, я, честно говоря, не очень люблю краситься.
2: Mm-hmm. Но ты можешь в магаз отскочить там за колбасой? Просто без макияжа
1: куда-нибудь?
2: Да?
3: Конечно.
2: Нет такого? Ну ладно.
1: А как же, а если вот все увидят в этот момент, сфоткают тебя?
2: Так она же красивая и так. Там, видишь, проблем нет в этом.
3: Мне кажется, что настолько закрепился образ, что люди просто смотрят и не понимают, это я.
2: Ну ты как звезда, ты в шторах, в очках выходишь, там, в кепарике там.
3: Смотрите... Как говорит Артем, звезды на небе.
2: Да.
3: Вот, очень, конечно, приятно. Когда все равно говорю, должна быть уместность. Если я. Ну, я же человек прежде всего. И в людях.
2: Когда в
3: всегда...
2: Диксе стоит в концертном костюме человек, ну, он привлекает внимание, конечно.
3: Вот, у меня-то, кстати, пару раз было это отвратительно. Ты забегаешь просто на тебя смотрят.
1: Ты забегаешь, а там в Диксе кто-то в концертном костюме стоит.
2: Да, я говорю, почем эти ватные палочки у вас?
1: Кстати говоря, вот Севиль молодец. Она даже если выходит там на фестиваль, 2-3 песни спеть, все равно вот все вот это вот шоу и костюмы и так далее.
3: Блин, а как у вас было классно на Open Air.
1: Это правда, как обычно.
2: Людей было вообще много.
1: Да. Так что нет такого, что Севиль, вот как, по-моему, у нас на движенного радио Сережа Пицца в этот раз, так что-то вышел с кофейком там на сцену. Просто буквально рутинное дело Севилю нам прям вот...
2: На самом деле, это Open Air, мы затеяли, позвали 200 тысяч человек, чтобы Доминик Джокер хоть вспомнил, каково это, да, перед аудиторией.
3: Негодяи.
2: Да шутим мы.
1: А потом мы поняли, что мы вообще ошиблись, надо было людей на 40 лет старше звать. Мы позвали случайно фанатов группы «Тестостерон», как оказалось потом в итоге. Что планируется? Ты уже спела с Леонтьевым. Какая величина следующая?
2: Киркоров тебе звонит, да, Леонтьев.
1: С Леонтьевым ты поешь уже.
2: С Валеркой.
1: Да. С Валеркой.
2: С Канни Вестом, может, фиток.
1: Да.
2: Я думаю, Фил добазарится легко.
1: Конечно, он позвонит, скажет, хочет с тобой фитануть.
2: Алло, Канни, это Фил.
1: Алло, да.
2: Можешь говорить?
3: You want a scandal now?
2: You want a scandal now, да.
1: Да.
2: Ну, понятно, пока секретики. Слушай, концерты. Давай расскажи. Концерты будут? Понятненько. Не знаем, да, без директора?
3: Нет, мы готовим тур.
1: Да.
3: Это просто все не так просто. Вот пока менеджмент готовит тур, я готовлю себя. Вот вы умеете подтягиваться?
1: Ну, по жизни или в смысле...
3: Вот у меня есть подруга близкая, сидит по левую рученьку от меня, которая, мне кажется, раз 50 может подтянуться. Давай, да, Юлечка? Вот. Я просто не умею, а я тут начала в зал активно ходить заниматься. Теперь я не могу без зала жить. И вот тоже учусь подтягиваться. На самом деле очень сложно.
2: Спасибо.
3: Вот. Я так поняла, что не супер интересный совет.
2: Мы просто не можем поддержать этот диалог. Там подтягивание отжимается.
1: Ну, сколько ты раз подтянешься?
2: Ну, да зачем это?
1: Ну, я не знаю.
2: Зачем это обсуждать? Все видели, как я на лыжне у Легкова как бы
1: умирал. Да, ты уже не обманешь никого.
2: Только еще
3: на лыжах катаешься?
2: Да, да.
1: Прям...
2: Хорошо, что тебя там не было.
1: Я-то, кстати, уже к новому сезону готовлюсь. Ты в курсе, мы опять побежим?
2: Я не хочу этого.
1: Да?
2: Я не хочу.
1: Я хочу, я прям...
3: Ты побежишь на лыжах опять?
2: Да, меня кто-то спросил в этой жизни. Я чуть не умер там на первых 50 метрах.
3: Из-за шпагата?
2: Из-за разрыва сердца, от ощущения, что мне надо бежать.
1: Ну, конечно.
2: Полкилометра.
1: Тебе надо было представить, что ты бежишь в Липецк. Ты бы сразу бы...
2: Нет, тебе надо представить, что 5 минут до закрытия КБ.
1: Например, как вариант.
2: Я просто неправильно визуализировал.
1: Так что будет, если новый сезон, и нас позовут, я с кайфом. Я тоже выдохся и умер там, но я поражал хотя бы.
3: Я тебя приеду поддержать.
1: В смысле, а я-то тоже бежать буду, алло?
2: Да, подожди ты.
1: Я там
2: меня
1: тоже бежал.
2: Держать.
1: Я бежал тоже, я тоже побегу.
2: Ты там лежал.
1: Да. Ладно, ну тогда хорошо.
2: Сидит Юля на спорте, спортсмен профессиональный. Давайте, ребята, на лыжах тоже катайтесь. У меня зрение вернулось через день только. Юля, давайте, спорт, это здорово.
3: Юля, на самом деле, очень такая...
2: Сама.
3: Да, кажется, что хрупкая. Велотрекинги. Мне кажется, ты водишь уже самолеты, вертолеты. Просто отжимается, подтягивается.
2: У меня вертолеты тоже есть в жизни, но
3: мама,
2: это другая штука.
3: Мама готовит невероятно вкусно. Я вообще в шоке. Ага. Мой материал. Вы еще на великах поедете кататься?
1: Когда? Я поеду.
3: Миша, я хочу тут тоже работать.
1: Go.
3: Нет?
2: На великах мы еще поедем, ты знаешь?
1: Когда?
2: Да я не знаю, когда-то скоро.
1: Я поеду.
2: В выходной.
1: Круто. Ну, в смысле, да нет, да почему, да поржать вообще. Спорт это в первую очередь интертеймент для меня.
3: Вам уже джерси сшили? Офигеть, именные?
2: У меня отрывистые знания об этом, но, по-моему, мы...
1: Нет, самое интересное
2: вернемся.
1: То, что вы это все знаете, а я это от Сивиль узнаю. То есть я как...
2: В прямом эфире.
1: Да, то есть я вот как тот Киркоров, который первый доносит...
2: Там руководство придумало такую мульку, что мы едем на велосипедах, но у одного из нас не будет сиденья. Угадай, у кого.
1: А это мы узнаем после песни.
3: А можно я песню закажу?
2: Начинается.
3: Пожалуйста.
1: Да можно, но после песни.
2: Ну да, пусть закажется в прямом эфире какую.
3: Мне нравится парень с «Новой волны», его зовут Лист. Да, и Лист? Песня называется «Дофамин».
2: Мне тоже нравится эта песня.
3: Да, все знают эту песню, мне только вчера муж ее показал.
2: Кочевая.
3: Просто вау.
1: Все, тогда поищем сейчас, ладно.

0: Underground.
1: Да. Пока Сивиль сидит попой на столе у нас и фотографируется с фанатами, мы ведем шоу свое, как бы, да, то есть, ну, просто на профессионализме выезжаем, как бы.
2: Расскажи, что это за песня, которую мы сейчас слушали, почему именно она? Потому что неплохая песня, действительно.
3: Классная. Очень крутая, стильная песня. Мне, на самом деле, вчера мой муж ее показал. Мы сразу написали парню этому, его зовут Лист. Вот. И мы с ним, кстати, виделись на «Новой волне». Это участник «Новой волны» в этом году. Ну, короче, это супер круто.
1: У него прям совсем мало прослушиваний на стриминге. Да, там типа 600 лайков я посмотрел, но у него потенциал хороший.
3: Да, давайте поддержим. Очень крутой трек. Вот мне еще Аникин сказал, что еще у него «Нуар». Да, вышел тоже хороший трек. Вот.
2: Понял.
1: Ты хоть отдохнула летом-то или что? Или опять впахивала всю дорогу?
3: Это лето прям было, слава богу, супер крутым.
2: Ну что, в чем проявилось
3: вот прям,
2: это?
3: Ну вообще выходных не было.
2: А, это круто?
3: Конечно.
1: Так она кайфует от того, что делает.
2: Реально?
3: Да.
1: Прикинь, вообще, ку-ку.
2: Не, ну а что бы не кайфовать?
1: А ей работать нравится.
2: Что бы не кайфовать? Вышел там часик, что-то там, модный поп, и потом там, и потом уехал на Порше. Что бы не кайфовать? Я бы тоже кайфанул тогда.
3: Вот так смотри на него, hate following.
1: Это же не только он, это же все в основном.
2: Все так думают,
1: что ты так живешь.
3: Ну и хорошо.
4: Ну, потому что я так и живу, да.
1: Меня привозят на минивэне черном тонированном.
3: Я в последнее время просто всем соглашаюсь, окей.
2: Ну, кстати говоря, артистам сложно, это же надо на саундчек ехать, блин. Вот меня, я каждый раз, когда мы приезжаем на какое-нибудь мероприятие вести, я смотрю, это надо приехать, чекнуться, потом уехать, потом еще раз приехать. Это,
1: потом уехать в отель опять пятизвездочный.
2: Да.
1: Жесть полная, конечно.
2: И потом покупаешь вот этот себе.
1: Не, переезды тяжело, наверное, да? Вот это саммики, автобусы, поезда.
3: На самом деле очень много тонкостей и нюансов, и порой люди видят верхушку айсберга. Но я считаю, что нет простых профессий, и любой труд, он всегда супер уважительный, ну, моей стороны. Мне кажется, любой труд очень тяжелый. И очень хочу пожелать людям от души делать свою работу.
1: Конечно. Ну, ты артистам, смотри, ты приходишь к себе в пятизвездочный отель, а там по бытовому райдеру там не кешью, а арахис.
2: Я бы с ума сошел.
1: То есть настроение сразу падает.
2: Концерт отменяется.
3: Как бы, да, еще КПД больше падает. Артистов будут ненавидеть.
2: Ну да.
3: Спасибо,
2: ну и ничего,
3: как говорится,
2: ничего страшненького. Плюс сложности еще. Вот тебе аванс, допустим, перевели за концерт, а концерт отменился, а ты можешь как бы и не выступать, забирать, и нормально, да, и забирать.
1: И
2: вот это
1: куча бабла галима, и не знаешь, куда
2: ее
1: потратить.
2: А какие минусы? Вот реально, самый главный минус вот быть артистом, чтобы вот, которые сейчас люди думают, стану рэпером, и вот что это, что их отговорит?
3: Ну, я про себя буду конкретно говорить, потому что я себя воспринимаю как спортсмен. И в прямом переносном смысле, и на самом деле, чтобы выдерживать долгие дистанции, когда ты спишь по 2 часа. Вот. Но люди также могут говорить, вот, хирурги, шахтеры, они тоже спят вот по 2 часа. Это...
2: А кто им мешал
3: труд
2: артистам стать?
3: Нет, подожди. Наш труд не обесценивает труд других людей. Это важно понимать. Вот, почему-то люди привыкли жить в сравнениях.
2: Да.
3: Я в сравнениях, честно скажу, собаку съела. Я об этом очень многое знаю. Я понимаю, что психике так удобно адаптироваться. Но проблема начинается тогда, когда ты обесцениваешь другого человека.
2: Да.
3: Поэтому не надо сравнивать любой труд. Он существует со своим напряжением.
2: Да.
3: Вот. Поэтому, если
2: кроме
3: вы любите
2: если
3: свою...
2: ты риэлтор или СММщик.
1: Если электрик, то вдвойне.
3: Да, все очень... А, я понял.
2: Да.
3: Вот, в общем...
1: Извините, я понял, как тяжело, когда тебя перебивают 2 бугая. Ну, ты молодец, справляешься.
3: Ну, вот я не представляю, как вы по утрам просыпаетесь.
1: А мы...
3: Каждый день вот так вот рано утром...
1: Ты знаешь, мы просто профессионалы.
2: Да.
1: Как бы, да, то есть нам доверили это место, и мы со всей ответственностью, да, подходим к этой работе, и мы просто получаем удовольствие.
3: Я тебя сейчас сниму.
1: В первую очередь.
2: Да.
3: Вот, ну честно, для меня утром просыпаться, это просто какая-то каторга.
1: Да ну нет, вот. Ты что, с первыми лучами солнца вот это едешь по пустой Москве, так здорово, класс. Холод
2: да,
1: собачий,
2: никого нет.
1: Никого нет,
2: никого нет вообще. И,
3: холод
2: там,
1: думаешь, что поспишь в первую же секунду после работы. Класс.
3: А когда у вас заканчивается рабочий день?
1: Ну, работаем мы мало.
2: Через 10 минут, да.
1: Согласен, да. Всего 4 часа.
2: Не, мы вообще всегда работаем, потому что постоянно происходит какой-то процесс придумывания рубрик. Постоянно происходит процесс.
1: А плюс генерировать приколы. Да. Знаешь, как это непросто. Это постоянно тебе не песню какие-то... выучил, спел там. Тут нахохмить это, извини
2: чего?
1: Меня.
2: Что?
3: Ну, я согласна.
2: Что, Наташа, я могу... Наташа так встала, я могу показать свои заметки, где у меня написано там «Завтра рассказать про домовой чат». И вот я вот... Мне что-то приходит в голову, я в заметке, и потом...
1: Да, и 7 заметок «Завтра рассказать про Доту», и 6 про Mobile Legends.
2: Да.
1: У тебя муж геймер?
3: Фу.
1: Не-не, это я поэтому и быстро произносил это слово. Сейчас половина присутствующих привстали чуть-чуть со своих мест. Он играет в игры?
3: Ну, очень редко.
1: Редко. Ну, повезло тебе. Угу. А вот. То мог бы быть вот такой.
2: Да.
1: Который отвлекается от игры только чтобы пойти поесть.
2: Иногда не отвлекается.
3: А что, это плойка?
2: Да нет, ну я комп собрал и там с джойстиком играю.
1: Не развивай эту тему, иначе да, ты не уйдешь ты еще полтора часа.
2: Да я и на планшете играю, у меня много.
1: Ну вот, развил эту тему. Расхлебывай.
3: А я тоже играю на телефоне.
2: Во что?
1: Да в шарики, наверное.
3: Там надо, да, собрать всякие предметы.
2: Ну тоже, а ты донатишь в игры, там же надо тоже донатить.
3: Да, мне лень рекламу смотреть.
2: Ну вот.
3: Ну я так расслабляюсь, а как?
2: Правильно. А потом, ну, все.
3: Кстати, я недавно задумалась, есть разные игры.
1: Да, много.
3: И вообще они построены, типа, на несправедливости.
1: Как и жизнь.
3: Там какую-то женщину выкинули на улицу, и вот надо ее апгрейдить, помочь ей и так далее. Какой-то богач, скотина, ее выкинул. Вот, и я думаю, почему так сразу вот срабатывает все-таки?
2: Нет, это она пересказывает сериал «Моя прекрасная няня».
1: Она работала в бутике берега, а ее парень там что-то там сработает.
2: Так, сейчас на паузу уйдем и потом зафиналимся.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Вокруг света отмечают юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Где суперхиты? У нас в чарте.
10: Стильно.
9: Где суперновинки? У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
9: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
11: 16+. Новое радио.

0: У нас Сивиль сегодня в гостях была. Даже две песни мы послушали. А кто поставил две песни? Я поставил две песни.
1: Молодец.
0: Я молодец. А вы вот думаете все, что я такой плохой, там злой. А я-то нормальный на самом деле. Просто...
2: Карабас-барабас.
0: Такой вот, да, с... Особенный. Ну, так называют таких, как я. Давайте что? Давайте зафиналимся. Во-первых, слушайте песню «Бриллиант». Потом, где-то можно посмотреть выступление с Леонтьевым, или это только вживую можно?
2: Можно, можно, есть в интернетах, да.
0: Есть. Ну, где-то в соцсетях Леонтьева, видим.
1: В «Одноклассниках» Леонтьева, например.
3: Ну что, раз про концерт ты не рассказываешь пока.
0: Да.
3: Ну, в любом случае, если Сивиль концерт, значит, вы все узнаете.
2: Знаешь, почему я не рассказываю?
3: Почему? Потому что... Нет, тут не сглазить что-то.
2: Да нет, не поэтому. Потому что, когда ты что-то обещаешь, люди потом тебе за это подтягивают. Mm-hmm. А вот я, допустим, не знаю. Вот ага. Я не знаю. Да. И они начинают, ой, она ведь ничего не знает. Да. И по этой причине я думаю, блин, да... Не
0: лучше
2: буду
0: вообще
2: ничего говорить.
0: Но есть какая-то идея, какая-то фишка, чем этот тур будет отличаться там от другого тура?
2: Новая шоу-программа.
0: Новое шоу. В чем? Ну, хотя бы какой-то маленький прикол.
2: Ты помнишь, я приходила перед сольными концертами, и вы мне говорили, ну, скажи, чем оно будет отличаться от всех других. Я сидела и говорила, просто придите. У нас были два солдаута и в Питере, и в Москве. О. И все получилось супер круто. И просто теперь это же шоу будет ездить по городам.
0: А, все тогда. Вот. Так что, если вы хотите, допустим, где-нибудь вот вы сейчас, в Пытьяхе сейчас слушаете нас, приходите.
3: Да, Нерюнгри, например.
0: Да. Или Тында, например, или там где-нибудь.
2: Мы, кстати, были в Нерюнгри.
0: Да?
2: Это пипец. Мы добирались до туда, во-первых.
1: А туда на машине можно доехать до Нерюнгри? Или там только на самолете, по-моему, можно? Ну, я не буду утверждать. Ну, а там еще и холод собачий, да?
2: Не знаю, но ехать, лететь туда очень-очень далеко. Но там было круто. Выступали, причем на улице.
1: А чем холоднее в городе, тем теплее люди.
0: Да, потому что они приходят в клуб погреться. А там как раз еще и Сивиль выступает, чтобы не поддержать.
3: Ну, мы рады, что у тебя все хорошо. Дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, чтобы все так и было.
0: Большой привет передавай от нас мужу тоже.
3: Продолжайте украшать мир с мужем своей красотой.
2: А вы слышали его альбом новый?
3: Ну, давай уж все, короче.
0: Ну да, так начинается.
3: Нормально посидели.
2: Ну, я просто хочу эту песню послушать, пожалуйста.
0: Мы, кстати, ставим, когда он выходит, и вот сейчас все тяжелее.
2: Кстати, вы раньше всегда говорили, ты принесла песню. Сейчас перестали мне так говорить. Почему?
0: Как, мы же слушали лист.
2: Нет, раньше было 7-5 песен.
1: А ты подготовилась? Подготовилась, что ли?
2: Да.
1: Она подготовилась, прикинь, как обидно, а мы не поставили ее плейлист.
0: Смотри, мы можем сделать завтра. Мы просто сегодня уже не успеем. Мы можем сделать завтра спешл от Сивиль. Ты, Саша, пришли песни.
1: Весь эфир
0: мы
1: их твои
0: поставим,
1: песни.
0: Да. Вот. Ну, да. И Тони, мы Тони тоже ставим, уже все тяжелее отличать от Алексея Чумакова, но мы ставим. Это хорошее. Все, у нас была в гостях Сивиль. Спасибо тебе огромное.
2: Ребята, спасибо вам.
0: И заходите к нам в чат, если хотите там с Сивиль пообщаться.
2: Слушайте новое радио.
0: Пока.
4: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
5: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.

0: Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Новое.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске час дня.
3: Новое радио.
4: Какова красота все-таки стране пораньше у нас в эфире была, согласись. Красавица Севиль, родственница как-никак моя. Для тех, кто не знает, мы в одном роддоме родились с ней, да. Это все новости к данной минуте. Среда пришла, неделя прошла. С этими мыслями начинаем новый рабочий день. Дальнему Востоку отдельный добрый вечер. Всем привет.

Faithless и Bebe Rexha со своим суперхитом New Religion в эфире нового. Памятуя про вчерашний проект моего коллеги Данила Михайлова, что было раньше моего плейлиста как гостя, уже сегодня чествую одну из главных его участниц тем, что ее один из главных треков, если не главный, сегодня отмечает свое 25-летие. Кайли Миноук отмечает 20-летие сознания голдового суперхита. Конечно же, прямо сейчас в эфире трек именинника. Многократные поздравления Кайли с праздником. Троекратное ура, ура, ура и все прочее. Ну а вы давайте, фанаты и поклонники Кайли, да я в том числе, кстати, включайте свой утюг громче, то ли еще будет. Пипец, 25 лет прошло. Как быстро время летит. Но не об этом сейчас. Алиса, громкость 10.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Тельман и Мона после вечера. Шикарный суперхит в эфире нового, но после такого трека, знаешь, как-то не очень приятно рассказывать себе следующую новость. Хотя такие новости такого рода, они обычно к деньгам идут. Поэтому слушай внимательно. А почему к деньгам? Дома из человеческих фекалий начнут строить в Индии. Исследователи из одного университета пришли к выводу, что добавление отходов из человеческих фекалий повышает прочность бетона на 42%. Да. Кроме того, это позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу от вредного известняка. Теперь ученым осталось провести лишь несколько тестов. Каких тестов не сообщается? Зря я, наверное, эту новость рассказал, да? Да нет. Что у нас далее по плану? Total, Егор Крид, Артик Асти и не только.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают. Иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Новое радио. Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу суперхитов, суперновинок. Нет, все это прекрасно, замечательно. Но вот далее по плану у нас Total бьет по глазам. И что-то даже... Неужели точно 2001 года? Мне кажется, древние, как индийские фекалии, вот этот вот суперхит. Тебе не кажется? Ну, далеко не 2001 год. По мне, так это 92-93. Хотя, ты знаешь, я уже путаюсь не только во времени. Я уже некоторых в лицо забываю. Ну, возраст, извините. Алиса, громкость 10. Поехали.

Сердце, версия 2.0 в эфире. Ну, обожаю на самом деле такие суперхиты, потому что они сразу два поколения задевают. Поколение олдов и поколение зумеров. И тем и другим нравится, поэтому почему бы не существовать? Согласись, тем временем, оказывается, в Америке хотят ввести предупреждение о вреде социальных сетей для здоровья. Сообщает канал

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
6: Новое радио.

0: Магнитогорске 2.
1: Новое. Россия готовит соглашение о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией. Если все пройдет ок, на Бали можно будет летать без визы. Это все новости на минуте, а суперхиты и суперновинки не все. Да, 20 минут без рекламы нон-стопом. Далее твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут. Проходи, ложись, здравствуй.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Дэдис Уимс со своим суперхитом в эфире нового. Прекрасная, замечательная новость из мира, между прочим, кино и сериалов. Новость для всех фанатов и поклонников именно этого сериала, и меня в том числе. Я тоже фанатом являюсь, прям обожаю этот сериал. В общем, слушайте внимательно. «Декстер. Воскрешение». Вышел первый трейлер второго сезона перезапуска культового сериала. «Декстер. Воскрешение». Второй сезон. Я не буду рассказывать вкратце, что там по сюжету, но сериал стартует с 30 октября. С одной стороны, я очень жду 30 октября после такой новости, а с другой не жду. Но я еще не определился, с какой больше я жду или не жду. Скорее всего, не жду. Да. Но «Декстера» обожаю. Тему суперхитов, суперновинок очень скоро в эфире нового продолжат «Винтаж. Не лето». Дима Билан, Мари Краймбери и не только.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
4: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: может.
1: Это Гаязова, их «Выбирай море» — суперхит на новом. Кстати, по поводу моря. Если хочешь на море, то сейчас самое время. Еще и денег заработаешь. Дело в том, что в Арктическом научно-исследовательском институте сентябрь-октябрь — это пора набора персонала. Вот я прямо сейчас смотрю на вакансии, и прям глаза у меня по 5 копеек становятся. Например, смотри, набирают персонал на экспедицию в Антарктику. Требуется врач, анестезиолог, реаниматолог. Зарплата от 230 тысяч. Врач-хирург от 230 тысяч зарплата. Механик-водитель от 156 тысяч. Механик-водитель на аэродром от 150 тысяч рублей. Повар-универсал от 108 до 120 тысяч рублей. Ну, все это в Антарктике. Я так понимаю, это сезонная работа, да? Вахтовый метод. Так что... И море, и солнце, и денежек заработаешь. А что нет, и следа? Подумай, подумай. Группа «Добро», «Руки вверх». Леша Свиганюша очень скоро в продолжении эфира.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Корочерная головка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
5: 16+.
6: Новое радио. Это будет наш с тобой секрет.

0: Леша, Свик и Нюша, пробуди, суперхит на новом. Ну и продолжение темы отпуска, моря, солнца и жаришки. Новость для размышления. Короткого размышления. Прям 15 секунд тебе даются на это. Если тебе все надоело, хочется сменить обстановку и холод на жару, то уже сегодня из Москвы можешь за 15,5 тысяч рублей улететь прямым рейсом на Мальдивы. Виза не нужна. Туристические поездки до 90 дней без визы. А что нет, если да? 15,5 тысяч рублей на Мальдивы. Кто?
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 3.
3: Новое радио.
4: Ты очень сильно рискуешь подорвать свое здоровье, если сидишь в кресле дольше 30 минут, заявили врачи. Так что прямо сейчас все дружно встали и пошли кто куда. Главное, 10 минут ходьбы. Это все новости всегда на минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок на новом радио далее по плану. Я, Вадим Данилин, тоже тут неслышимо посижу рядом с тобой. Да, кстати, запомните это правило. 30-10, 30 минут сидеть.

тебя обидел на новом радио прямо сейчас. Как хорошо все-таки, что мы живем в России, а не в Эмиратах, например. Там история одна произошла. У нас такого, например, никогда не произойдет, мне кажется. Ладно, давай расскажу новость. Суд в Эмиратах запретил женщине 3 месяца выходить в интернет, внимание, за оскорбление мужчины в одном из мессенджеров. Да. Также и стерли номер телефона и обязали выплатить потерпевшему 5000 дирхам. А это, на секундочку, 120 тысяч рублей. Просто за оскорбление мужчины в мессенджере. Да? Как хорошо, что мы живем в России, а не в Эмиратах. Такое бы было у нас, конечно. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.

0: Реклама. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru.

Дэвид Гетта со своим суперхитом в эфире нового. Тем временем не только про отпуск и море. Давайте я вам новости буду рассказывать про работу. Любимую работоньку тоже нужно. У офисных сотрудников появился новый термин, так называемое ржавление. Так психологи называют состояние, когда сила работать еще есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, проблема не в перегрузе, а в отсутствии интереса, развития и новых задач. Ну а что вы хотели, уважаемые? Тут осень уже за окном. Не равен час Новый год, до которого рукой подать. А вы хотите какой-то продуктивности от нас? Извините, надо было раньше.

Holy Flame Tano, суперхит на новом, тем временем в Москве. Протоколы приема участковых врачей теперь будут заполнять помощник на основе искусственного интеллекта. По словам заммэра Анастасии Раковой, сервис доступен всем терапевтам взрослых городских поликлиник. Это больше 3000 специалистов. Система автоматически расшифровывает диалог, фиксирует жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации. Врачу остается проверить, скорректировать и подписать документ. Ранее этот сервис тестировали неврологи. В итоге время их живого общения с пациентами увеличилось больше, чем вдвое.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое. В Японии пройдет турнир по сну с призом 1 миллион рублей. Нужно будет за 90 минут быстрее соперников заснуть. Хороший тамада и конкурс. Интересно, это все новости всегда на минуту. Возвращаемся к нашим прекрасным суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Далее наслаждайся, я Вадим Данилин тоже тут. Привет всем!
2: Без причин.

0: Филатов и Кэрос Денис Фёрст со своим суперхитом в эфире «Нового». Тем временем по интернету гуляет флешмоб, который я решил тут же перенести на слушателей «Нового радио» в наших социальных сетях, самом большом, между прочим, мессенджере среди всех радиостанций в мире «Нового радио», и на нашем канале в группе ВК «Нового радио». Задал вопрос, не называя свою профессию, напиши слово, которое ты употребляешь по 20 раз на дню на работе. Есть какие-нибудь, вот вспомни, какое слово ты чаще всего употребляешь на работе по 20 раз. Это на самом деле очень увлекательно. Огромное спасибо всем, кто откликнулся, но одно сообщение мне понравилось больше остальных. Вот смотри, как ты думаешь, в какой профессии работает девушка, которая по 20 раз на дню спрашивает, вам латекс или фольга? 3 секунды на размышление, на раздумье. Вам латекс или фольга? 3, 2, 1. Надувательница шаров.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 1+1.
3: О, боже, нет!
1: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

0: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

все заговорить. Сейчас лучшее время. Между нами тает бит. Он стекает по телу. Ты хочешь?

0: Я, конечно, дико извиняюсь. Рахим, Нюша. Для фанатов-поклонников Нюша это вообще смертельно, когда песню их любимой певицы перебивает. Но здесь такая новость. Новость из мира футбола. Да не просто футбола. Значит, слушайте. Вратарь одной из английских футбольных команд может остаться без работы, потому что его ждет престол. Престол, да. Престол королевства Тора на западе Уганды. Джону Камураси предстоит сделать самый непростой карьерный выбор. Голкипер лондонского клуба оказался кузеном умершего короля народа Тора. Старейшины уже согласовали кандидатуру Камураси, но последнее слово останется за ним. Пока вратарь не спешит покидать Лондон, где ведет привычную жизнь с женой и детьми. Но ты понимаешь, с одной стороны привычная жизнь с женой и детьми, а с другой стороны престол. Кто-нибудь скажите ему, что те письма, что приходят на почту о том, что вы стали наследником многомиллионного состояния, это все развод и неправда. Хотя не говорите, не говорите. Давайте посмотрим, что из этого выйдет.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих новостях.

0: Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Новое радио.

0: Нет, конечно, все замечательно, прекрасно, великолепно. Шикарные суперхиты, суперновинки в эфире нового. Но пришла новость. Я бы хотел сейчас, конечно, принимать телефонные звонки и спросить ваше мнение по этому поводу. Но давай по порядку. Значит, смотри, новость гласит: каждый второй россиянин прощает долг и не требует его возврата. Чаще всего не возвращают суммы до 5000 рублей. Об этом заявили, рассказали 54% опрошенных. То есть 54, больше половины людей не требуют возвращать сумму до 5000 рублей. Я звонки принимать не буду. Вот у меня здесь коллега в студии сейчас готовится к завтрашнему утреннему шоу. Вот скажи, пожалуйста, не сиди там на картах, тебя все равно видно. Ты занял 5000. Ты будешь их возвращать? Ну, в смысле, у тебя заняли 5000. Ты потребуешь назад? Потребуешь. Нет, ты думаешь, что тебя сейчас слышит вся страна? Это ты ошибаешься глубоко. Потребует. Я тоже потребую. Кто же этот человек, который не потребует? Есть 5000.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.

0: Автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66. Новое. Новое. На новом.
5: Принимай меня.
4: Клава Кока и Джонни. Журавли.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Нет, мне все-таки не дает покоя новость о том, что, оказывается, люди деньги до 5000 рублей прощают и не возвращают, как бы не напоминает об этом. Поэтому в нашем самом большом среди всех радиостанций в мире мессенджере я замутил голосование. Все-таки будешь спрашивать эти 5000 или не будешь? Зайди, пожалуйста, проголосуй, я хочу знать проценты. Есть 5000?
2: В коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это BTS со своим суперхитом в эфире Нового. Новость для всех школьников, учителей, родителей и учеников. Подоспело Министерство образования, но не России, а Франции. Выпустило специальное руководство по этикету для школьников и студентов. В нем официально запретили обращаться к преподавателям на «ты», а также использовать сленговые обращения вроде «бро», «дюд», «чувак» переводится, и «панибратские приветствия». Теперь Франция запретила школьникам называть учителя «бро». Ты представляешь, да? Оказывается, они называли учителя «бро». Нифига себе. Ладно, не об этом сейчас. Продолжается сейчас голосование, опрос. У тебя заняли 5000 рублей, не торопятся возвращать. Напомнишь о долге или нет? Мессенджер Нового Радио, зайди, проголосуй. Напомнишь или не напомнишь?
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Услышь весь радио. Новое. Что это?

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Оле, оле. В эфире новый. Я же забыл вам самую главную новость рассказать. Самую главную страшилку сегодняшнего дня. Ну, пришел Олег, и я сразу вспомнил эту новость страшную. Вот. Оказывается, телевизоры тайно подслушивают владельцев и сканируют домашний Wi-Fi. Выявило новое исследование. Анализ трафика показал, что телевизоры постоянно ищут в локальной сети другие устройства, телефоны, компьютеры, умные часы и так далее. Параллельно собирает данные о соседних Wi-Fi сетях. Разбирая трафик, исследователи обнаружили, что у телевизоров этой марки имеется запись через микрофон, даже когда телевизор выключен. Если отключить телевизор от интернета, то телевизор запишет звук на внутреннюю память и передаст все на сервер компании, когда сеть снова появится. Как тебе такая страшилка? И это все телевизоры одной марки. Но марку в эфире я называть не стану. Я прямо сейчас ее опубликую в нашем самом большом мессенджере «Новое радио». Зайди, посмотри. Возможно, это твой телевизор, кстати. Возможно, твой телевизор прямо сейчас пишет голос и все возможное. Мессенджер «Новое радио» под последним постом в комментариях увидишь название этого телевизора. Да.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: на новом радио. Реклама. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
0: 16+. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: недавно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Это Антон Токарев и его «Моя Мишель». Суперхит в эфире нового. Час назад в наших мессенджере замутил голосование, опрос. По вопросу у тебя заняли 5000 рублей и не торопится возвращать. Напомнишь о долге или нет? Это все относится к новости о том, что, оказывается, каждый второй россиянин прощает долг и не требует его возврата. Чаще всего не возвращает сумму до 5000 рублей. Об этом рассказали 54% опрошенных. И я не голосовал до последнего. Ну, то есть, будешь возвращать долг или не будешь? Ну, в смысле, у тебя заняли деньги. Вот, и не отдают. Будешь ли их возвращать? Значит, я голосую за конечность. И смотрим, какая же у нас статистика. А новость врет. Да, новость врет на самом деле. Там в процентном соотношении намного все сложнее.
1: Реклама.

0: Икра в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка. Дом в поселке Созвездие. Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной.

0: 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое

0: Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 6.
3: Новое. Экватор рабочей недели мы благополучно пережили. Далее новостей будет меньше. Суперхитов, суперновинок на новом радио будет гораздо больше. Думаю, никто не будет против. Принято единогласно. Так что проходи, ложись, здравствуй. Еще час с тобой здесь я, Вадим Данилин. Поделаю тебе настроение, а тебе нервы. Всем огромный привет.

0: Это Тройси Ван со своим суперхитом «Rush» в эфире. Но совсем забыл, сегодня же отмечается Международный день красоты. Так что поздравляю вас всех красивых. Вы скрашиваете наши трудовые будни. Поздравляю вас всех некрасивых. Есть чему стремиться, конечно же. А вообще, мне кажется, трудно в наше время быть красивым. Очень сложно. Не хотелось бы быть красивым, потому что, ну, за вот этой вот красивой обложкой никто дальше ничего, в принципе, и не видит. Все на этом и останавливаются. Тему суперхитов, суперновинок на новом очень скоро продолжит «Бурито». Суперновинка от Камбулата и Минаева. Пицца и не только.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

Анна Асти, преданный бывший суперхит на «Как страшно жить». Социальные сети превращают влюбленных людей в одержимых, и с каждым днем таких становится все больше. Нейробиолог изучил этот феномен и опросил 1500 взрослых людей. Оказалось, что больше половины тратили часы на изучение аккаунтов того самого или той самой. За 5 лет число запросов на лимеренцию, а именно так называется любовная одержимость, выросло, внимание, на 500%. Так что вы там поосторожнее со всеми этими знакомствами. Конечно, удачи я вам желаю, чтобы нарваться на того самого заветного или ту самую заветную. Ну, всякое может быть.

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новое радио.

0: Так, коллеги, позвольте распрощаться с вами по-быстрому, потому что очень хочется домой, до дома еще ой как далеко. Сначала за эфирные дела, а потом уже и домой. Солнечного теплого вечера напоследок желаю всем вам без исключения. Поздравляю вас всех с Международным днем красоты еще раз, а красота в эфире нового радио появится уже через 10 минут. Данила Михайлов и твоя подружка Эви в 6 вечера. Не пропусти вечернее Эвилен шоу. Обязательно будет. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял традиционно. До завтра. Пока.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Сегодня увидел школьников в форме, шагающих, значит, с рюкзачками, и меня осенило, что осень-то уже настоящая, идет вовсю. Но Юрия Шевчука пока слушать не хочется. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Напомню, ты и слушаешь.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лена Катина.
3: Да, всем привет.
0: Группа «Тату» оказывается самая прослушиваемая.
3: Мне поют, нас не догонят. Дети.
0: Да, серьезно?
3: Абсолютно.
0: Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой, непонятно, неизвестно.
3: Мне почти 40 лет, я стала мамой, и это накладывает определенный отпечаток на тот же график.
0: Почему ты за все это время ни разу не предложила, допустим, Юле записать, ну, просто трек?
3: О, Юле Волковой, в смысле?
0: Да.
3: Лена и Юля – это тату.
0: Ради чего ты сейчас живешь?
3: Блин. Так, стоп. Сейчас скажу.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: На Муз-ТВ новый.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.

0: Миллион раз слышали слово «курасон», не все знаем, что это означает «сердце», но почему-то захотелось мучного изделия. Вот такой вот глобализм во всей красе. Now Warning на новом радио. Данила Михайлов тоже здесь, но через 9 минут Дорогуша заберет эфир, можно сказать, полностью. Эвиленд через 9 минут на новом радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.

Кав в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Продукты. В фирменных магазинах «Ситна» цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа.

0: и для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Рекламная служба нового района. Радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое радио.

0: Ребята, салют! Вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Настроение у нас совершенно потрясающее. А как еще вообще можно его расценивать, когда на улице погода замечательная? Настроение сразу, ага. Более того, я, значит, позавчера накошмарила в своих соцсетях всех вот этих вот псевдоухажеров. Мол, мальчики, вот сколько можно мне вот это вот лить? Ты мое сокровище, да мир к твоим ногам, ля-ля-ля-ля-ля. А вазы у нас пустые с апреля. А в апреле были полные вазы, потому что день рождения был. И ничего. И вчера мне, значит, пишет цветочный магазин. Здравствуйте, для вас заказана доставка. Отправитель хочет быть анонимом, но мы не знаем куда. Скажите, куда цветы привезти и во сколько.
1: Ты сказала, это мошенники оказались.
0: Я, первое, что мне пришло в голову, все наши эфиры и все твои истории про мошенников. Я тут же давай пробивать, что за магазин есть или нет. У них еще такое смешное название. Вот есть одна группа, которая вроде как иноагенты нынче. И там вот, знаешь, вот...
1: Одна?
0: Ну, одна из, и там такая она достаточно речитативная. Ага. И на слово «вазы» очень классно рифмуется «унитаз». Вот примерно такое название.
1: Цветы в вазе?
0: Да! Оно унитаз. Я думаю, все, я все нашла, все это существует.
1: В окрошке «ваз»?
0: Полный расколбас.
1: Да.
0: Значит, и я, убедившись в том, что это действительно не мошенник, не фейк, все, все как положено, даю им адрес, мне привозят шикарный букет, очень красивый. Нынче модно говорить дофаминовый. Там у нас и георгины, там у нас и гвоздички, но не те, от которых немножечко вот холодок по позвоночнику бежит, а красивые, я думаю, ну вообще.
1: Как
0: ну,
1: молодец.
0: Как приятно, как замечательно. Записочка типа «выздоравливай», все прекрасно. Отправителя я нашла, тоже ему сказала лично спасибушки.
1: А как ты нашла? Ты расследование провела или
0: ну,
1: он
0: конечно.
1: Все-таки сдался?
0: Нет, я провела некоторое расследование. Там было одно кодовое слово, но из-за того, что у меня нет никаких флирт-переписок на данный момент, было сложно. А этот просто откопался. Откуда ты вообще из давнишних моих вот этих вот флиртушек? Все, приятно, замечательно. Я выкладываю фоточку с цветами, мол, извините, заря быканула, все нормально. От меня за ночь отписалось 100 человек. Я думаю, пацаны, а что у нас с лицом? Что случилось? То есть ты сделал все, что мог? Отправлял огонечки на каждую фотку, а она, значит, чьи-то цветы другие приняла? Но я, значит, на это пожаловалась. Девочки мне сказали, что просто мальчики расчистили дорогу для того, чтобы мужчинам было проще пройти.
1: Боже, а вы в эту категорию вошли уже, да?
0: Понимаешь?
1: Женщин в леопарде.
0: Я думаю... Да продолжайте, мне нравится.
1: Дикая тигрица никогда не станет домашней кошечкой.

0: Уитни Хьюстон, любимчика моя. Я, кстати, собственно, почему про нее вспомнила? Потому что сняла Reels, как ты помнишь, я собираю винил. Да.
1: И у тебя, как у Модрика, уже там 9434 пластинки.
0: Я к этому стремлюсь изо всех сил. Я либо стану сама неприлично богатой, и вы поймете это по количеству пластинок в моей коллекции.
1: Либо перееду к Модрику и буду на этом фоне фоткаться. Да.
0: Вот и думайте, что из этого будет правдой. И, значит, у меня была в сегодняшнем моем рилсе, я показала, какие у меня женщины в подворке есть. И, конечно же, у меня есть пластиночка Уитни Хьюстон. Я сегодня, пока его монтировала, вспомнила, послушала, думаю, ну роскошная женщина, конечно. Но это невероятно невозможно. Поэтому радостно мне. Вот.
1: Просто... Мне тоже радостно. Кстати, надо напомнить, что Эбби Лэнд на новом радио.
0: Все верно.
1: В полном порядке, да. Саша Титов сейчас уши навострил. Такой так.
0: Сказали, молодцы. Не докопаемся. Они лучше.
1: Вот. Собственно, чем меня сегодня влюбил день?
0: Так.
1: Тем, что, оказывается, сфотографировать младенца на загранпаспорт, это прикольный квест, это прям вот квест-квестович. Причем делать тебе его нужно на 10 лет, но до первого предупреждения таможенной службы, что не похож.
0: Ну, то есть в 10 лет, когда твое очарование будет проходить таможенный контроль, они должны в этих очертаниях младенческих узнать уже практически
1: взрослого
0: человека.
1: Скорее всего, это произойдет гораздо раньше. Да, но, тем не менее, какие-то вот эти... Поэтому, знаешь, каким-то отличительным... Вот тебя бы, наверное, все-таки подольше бы подержали.
0: Черная клякса.
1: Вот, пожалуйста, пусть остается вот этот симпатичный карапузик и дальше. Потом произошло событие, которое я, знаешь, так вот я мечтал вернуться в спортзал. Я приезжаю, и я понимаю, что я не взял с собой форму. Я уселся в массажное кресло, прекрасно там решил провести 20 минут, и вот пока я там лежал, блин, человек 7 знакомых меня по животу хлопнуло. Ну что вот вообще за люди? Ну никакой вот это жизни вот не дают.
0: У тебя соблазнительный живот, знаешь.
1: Чего? Я же и без формы был. Я вот лежу там, понимаешь, и идут. Вот, ну что это за люди? Ну, господи.
0: Но мне вот такие походы в зал мне очень нравятся.
1: Да. Знаешь,
0: еще мне нравится, когда в зале есть какая-то зона, где еда в нашем зале, она имеет. Можно еще приехать поесть там, поиграть в ППшку.
1: Вот, а еще я замечал, такая публика присутствует, которая платит тренеру деньги за занятия. Угу. И сидят там, трескают какой-то вот спортпит.
0: Очень хорошо. А это тоже часть прогресса.
1: Ну, мне кажется, должна быть еще и аудитория, которая занимается с тренером, но приглашает в баньку посидеть, потому что банька у нас тоже есть.
0: О, ну это уже что-то запредельное.
1: Но я как-то пришел, а там один, значит, качок пивко подтягивает. Безалкогольно, разумеется.
0: Ну, разумеется. Потому что это, как его, изотоник.
1: Изотоник.
0: Он, наверное, бегал. Несчастный наш.
1: И он вообще пришел, говорит, что-то сегодня ничего не хочется, я посижу вот.
0: Ну, когда ты за такие бабки покупаешь абонемент, конечно, ты там и
1: то
0: ночевать останешься.
1: То мускулы должны, в принципе, предаваться.
0: Да, автоматически. Я вообще не понимаю, почему в этих залах дорогущих ты еще должен заниматься.
1: Что-то делать, потеть как не в себя. Ну, о чем речь?
0: Дурка. Да. Нет, я тоже все подумываю. У меня, кстати, тоже... Я бы занималась личным тренером... Ну, ладно, не буду. Ради чего? Но у нас просто какое-то время ходил какой-то прям Адонис по залу. Ну, очень красиво. Он как будто с небес спустился. Мне кажется, кроме меня его никто и не видел. Возможно, я просто перетренировалась.
1: Выдумала себе его.
0: Да, я его видела один раз. Он, знаешь, я вот на него смотрю, и от него аж свет какой-то исходил. И больше я его не видела. Точно перетрен, 100%.

0: Тут, значит, прислал наш слушатель видосик, как его кот британский, веслоухий, или шотландский, не суть. Классный кайфарь такой плюшевый. Разносит ванну, и, значит, слушатель, Джон его зовут, пугается, что там крем от морщин будет поврежден и грохнется. Вот. Ну и, соответственно, естественно, это крем жены, это не его, ясен пень, да.
1: Переживает.
0: Не-не-не, и вот у меня, знаешь, такой вопрос. А мужики вообще стесняются пользоваться этой косметикой? Можно называть или как это называть правильно? Средство по уходу? Ну, просто вот скажи мне.
1: Это тянет на... Можно увести в сторону токсичность.
0: Токсичность?
1: Мы можем завтра обсудить это подробно. Мы можем это обсудить. Весь этот уходинг, так называемый, мужской.
0: Оно же известно, что кроме хозяйственного мыла, которым мы чистим зубы.
1: Конечно.
0: И
1: все
0: остальное. И стираем наши носки вручную. Вот больше никаких средств-то у мужиков и нет.
1: Гигиеническая помада, не дай боже.
0: Это какое-то словосочетание, в принципе, не из нашего мира.
1: Вот-вот. Обсудим.
0: Да. Обсудим.
1: Значит, сегодня у нас тоже около такой небольшой прогревчик, я чувствую, к четвергу токсичному. Следующее. Из-за каких фраз странных, подкатных, как-то вот любвеобильных, как это сформулировать?
0: Ну, в общем, какие-то фразы, которые, блин, не люблю слово триггерят, но оно в данном случае подходит и удачно ложится. Вы расстались со своим предыдущим молчалом. Точнее, может быть, вы не из-за них и не расставались.
1: Но это добил.
0: Но это была прям такая порция воспоминаний.
1: Почти уже все приняли, и потом он выдает в душе без меня, и вы понимаете, так, все, на этом мы заканчиваем.
0: Все приняли.
1: Потому что, вот смотри, Вадечка тут же пишет: а что плохого во фразе «в душ и без меня»? Разжирели вы совсем, бабы! Ты видишь, он вчера сидел тут, ангел.
0: Он переживает, что не уместится, да.
1: Он вчера сидел тут вообще тю-тю-тю, мур-мур-мур, мяу-мяу-мяу. И, видимо, сегодня вот это все накопленное, вчера неиспользованное, незарасходованное, оно выливается в прекрасный день. Да.
0: Да, ребяшки, тоже выливайте комментарии беспощадно.
1: Да, будем вот читать. Эти все дурацкие фразочки, словечки, может быть, ситуации.
0: Ну, мы, значит, с
1: вот все вот это.
0: А тебе не нравится такое обращение?
1: Мне не приходилось слышать в свой адрес «малая, как дела». Ну, возможно, лет в 14, когда все косили под рэперов. Сейчас рэперы используют «малышка, ты как?».
0: А его...
1: Ну, Макс Астахова, послушайте, он вам скажет «малышка, я с тобой, малышка».
0: Малышка, ты можешь ни о чем не переживать.
1: В мессенджере кружочек действуйте.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
15: Новое

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Со мной приключилась сегодня очень странная ситуация. Я, значит, собираюсь на работу, беру свою сумку любимую, с которой я хожу каждый день, и решила провести ревизию, выложить ненужное, положить такое же новое ненужное, и обнаружила там браслет. Браслет с вот этим глазом, от сглаза. Понял?
2: Да.
1: И я думаю, как откуда? Я, ну, откуда? И у меня одна мысль о том, что у меня сейчас подружка уехала на время жить в другую страну, и она ко мне приезжала. Я подумала, может быть, она мне его подкинула, чтобы мы носили какие-то парные браслеты. Я ей пишу, это ты? Она такая, это что? Я думаю, так, подожди, если это не ты и не я, откуда? Причем у браслета максимально такой турецкий вайб. А мы, когда были с ней в Турции, мы ходили и выбирали купить какие-нибудь миленькие, маленькие браслеты парные. Вот мы такие жесткие подружки, хотим носить одинаковые. Там цена в лирах указана. Я думаю, откуда? И мне теперь не по себе, потому что откуда он взялся? Кто мне подбросил? Я,
2: получается, своровала?
1: Я вот думаю, вот, может быть такое...
2: Такая клептомания.
1: Нет, может быть такое, что я, допустим, в аэропорту, может быть, я там как-то задела рукой, и он упал мне в сумку,
2: да.
1: Потому что я в аэропорту была с этой же сумкой. Может быть, как-то за одежду зацепилась. Либо кто-то, ну, порчу на меня какую-то навел, потому что я вообще-то смотрела все сезоны «Битвы сильнейших». Я шарю в этой теме. Но я-то браслет себе уже на руку налепила, вот так вот походила, потом думаю, а если порча, и сняла. И вот я теперь не понимаю, откуда, как он мог, как это вообще, ну... У тебя бывало такое, что ты находил что-то из ниоткуда?
2: Да сколько угодно.
1: Ну, например, что сколько угодно? Вижу, что не было у тебя такого. Не вижу сострадания в твоем лице. И мне нужны сейчас сюда тогда все клептоманы. Как понять, что я сама его вынесла? Один раз я рассказывала, что я из магазина вынесла кефир. Случайно. Я его так под мышкой несла и забыла оплатить.
2: Колом встал в горле.
1: Ну да, мне было стыдно, честно.
2: Прям отвратительно.
1: Но я, конечно, уже не вернулась.
2: А вот яблоки, когда из чужого огорода, оно как будто бы и благородно.
1: А ты поприземленнее, да?
2: Поприземленнее гораздо.
1: В общем, я не знаю, что это. Если бы мы знали, как говорится, что это такое, но мы не знаем. Мне от этого не по себе, потому что он в целом...
2: А если бы золотой нашла, тебе бы тоже не по себе было?
1: Ну, если бы какой-нибудь картешка упал мне в сумку, ну, я бы, наверное, сходила его, что там, отмолить надо? Как-то откупиться?
2: В ломбардах это не обязательная процедура абсолютно вообще.

своя субкультура, блютуз гарнитура между ног.

0: Слушайте, иногда за эфиром такие страсти у Сишки рассказывают, что я не могу включиться сразу.
1: Страсти, мордасти. Будем включаться через, соответственно,
0: ты такая радиоведучка.
1: Через спойлер. Значит, как пранкануть и при этом не вызвать вот какого-то, знаешь, такого прям официального негатива.
0: Так.
1: Мексиканец открыл банку сюрстреминга в метро в вагоне, прям вот в таком загруженном. Ну, во-первых, он освободил кучу места для себя, вот, а во-вторых, устроил лютый переполох, как будто бы, я не знаю, даже вот, как говорили всегда, в Ленинграде, в нулевых, в Ленинграде метро пахнет библиотекой, в Москве бомжами, потому что отливать многие любили. Отвратительно это, да, или
0: друзья,
1: ночевать.
0: На случай, если вы ужинаете, приятного вам
1: аппетита. Приятного аппетита, вы, конечно же, под радиоприемник не ужинаете. Вот, но кто-то сейчас сплакнет, вспомнив, как говорится. И вот этот сюрстреминг, ты когда-нибудь этот аромат вообще ощущал или только представить можешь?
0: Я наслышана о том, что однажды это было открыто вот в этих...
1: Да-да-да, Филатов и Кэрс принесли на утренний эфир, тут раскрыли немножко рейтраунд, да.
0: Но я ни разу не сталкивалась с этим ароматом один на один.
1: А вот 1+1 сталкивались. А, шуточка. Так.
0: Нет, я не знаю, я не могу представить,
1: Есть же какие-то вот вообще вот ароматы, которые тебя отвращают?
0: Да, конечно. Вот знаешь, вот ты, например, решил приготовить курицу. Вот, ты, значит, достаешь лоток, сделал курицу и выбросил лоток. И вот на следующий день, если ты мусор сразу не вынес, воняет так, как будто там, ну, все очень плохо. Ты попробуй, сделай завтра, вот проведи социальный эксперимент. Помнишь, было Галилео? Вот проведи свой. Пусть у тебя стухнет тухлое. Ощути.
2: Ой, я в эфире.
3: Кирилл, ты профессиональный человек.
2: Да, поэтому я включил микрофон.
4: К сожалению, это не лето.

0: смиритесь. Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом? Это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
15: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: когда не хочется. Друзья, значит, мы сегодня обсуждаем самые отвратительные, странные, неприятные фразы, подкаты, которые вы слышали от своих бывших влюбленностей, начиная от «в душ и без меня» и так далее. Вот, например, Алена пишет: «Я заболела. Этот, внимание,
1: этот
0: пробник мужика отказался приехать привезти лекарство, мол, я его заражу. А вот друг сразу ко мне прилетел». Девочки, а у нас у всех должен быть вот тот самый друг, который, ну, сразу захочет и прилетит. Пробник мужика. Жестко.
1: Пробник мужика.
0: Но сейчас это опасно, такие фразы кидать. Это, ну, можно напороться, потому что мужское эго может задеть примерно все. Вот все, что угодно может...
1: А ты видела, что такой тренд пошел, когда девочки, вот, например, ну, не знаю, блогеры, да? Ага. Ну, более-менее популярные, там у них какое-то количество подписчиков, ничего плохого не делают, выкладывают какие-то там ролики, что-то обсуждают, ну, окей, там, не знаю, анпакинг какой-то. И в комментариях некоторые господа начинают их просто, ну, унижать.
0: База.
1: Девочки берут, открывают вот ссылки в сторис этих мужчин, значит,
0: правильно,
1: публикуют с вопросом: «А вот я смотрю, у вас тут нормальная там работа, семья, там все. А в чем претензия?» И просят своих коллег расширить эту историю. А если еще узнают место работы, то и отмечают работодателя.
0: Да, да, да.
1: Слышала, да?
0: Дурилка так как-то очень грубо в сторону одной девочки высказался, прям очень грубо. Так другие девчонки нашли его место работы, прислали скрины, нашли его маму, отправили маме, с работы его уволили.
1: И мама, наверное, тоже была
0: не горда. Я думаю, она его уже отказалась от него, потому что следите за тем, что вы говорите ртом. Этим ртом вы еще целуете близких. Дальше, от Кати... Сейчас, погоди, просто мне очень нравится. Когда мужчина не нравится, любая его фраза ощущается как кринж. И это правда.
1: К сожалению, а когда нравится, ты с ним пойдешь смотреть «Колобка» на последний ряд, на последний вечерний сеанс.
0: У меня была такая.
1: Алена пишет, цитата: «Говно случается, Алена Батьковна».
0: Это такое
1: это
0: обращение?
1: Вот, это да, когда что-то там шло не так.
0: Батьковна мне отвратительно не нравится.
1: Оксана пишет: «Ну тебе надо бы похудеть, конечно».
0: О, сразу, сразу.
1: И ребят, сразу, вы не видели, но у нее глаза сейчас зажглись в мою сторону прям.
0: Нет, мне как-то парень не так давно сказал: «Блин, ну ты, конечно, роскошная, но такая здоровая, надо подкачаться». Я думаю: «Так иди качайся, у меня нет проблем с этим».

0: на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и от...
3: Выгодный авиабилет. Просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предлагаем...

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская 122-1А в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Radio.ru. Новое.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Я, значит, листала ленту, и мне случайно попался Владимир Винокур.
1: Да, помнишь, а такого? У него же гастроль, да, сейчас
0: да.
1: идет?
0: Да, и я просто...
1: Мне тоже попался. Видишь, алгоритмы чувствуют.
0: А, ну, мы просто с тобой синхронизировались уже настолько, что уже предела нет. Я перешла посмотреть, а там нормальные такие гастроли. У него просто выступление за выступлением.
1: Надо
0: Салехард,
1: пригласить
0: на эфир. Какой-нибудь там Магадан. Да. Просто, я думаю, можно только позавидовать всем вот этим нашим стендаперам. Вы вообще смотрели гастрольный тур Винокура?
1: Владимир Винокур. И надо еще отдать должное, что он с этим гастрольным туром двигается уже лет 50, наверное.
0: И при этом, видишь, до сих пор это актуально.
1: Красавчик.
0: Я в восторге.
1: Но у меня есть знакомые хорошие, которые гоняют на концерты, например, Петросяна.
0: Вот.
1: Или, ну вот еще на кого-то из предыдущих эпох.
0: Это забавно.
1: Это опыт, опыт.
0: Я бы тоже хотела в какой-нибудь ДК сходить на какой-нибудь такой концерт. У меня есть, я сегодня уже говорила.
1: Но Кирюха ходит в ДК куда-нибудь в далекие подмосковные города на концерты Розенбаума. Но... Он говорит, я не люблю на концерты какие-то вот в Москве прям ходить. Мне нравится туда подальше.
0: Ему просто 80 лет, и у него много свободного времени. Все. Поэтому он это делает не прикола ради, а это его рутина пенсионерская.
1: Ну, это, в принципе, обычный вечер,
0: понимаешь? Он выходной день в субботу. Почему он так ждет выходного? Чтобы в 4 утра проснуться и на трамвае, чтобы машину-то не заводить, куда-нибудь в МФЦ, в другой район
1: просто
0: Москвы.
1: Просто посидеть.
0: Конечно.
1: Даже без надобности.
0: Поэтому с ним все понятно. Про Петросяна. Мне Right Round подарил пластинку с концертом Петросяна. И это самая странная пластинка.
1: Ты ее распаковала?
0: Да, это самая странная
1: даже
0: пластинка.
1: Прослушала?
0: Нет, я не слушаю. У меня плохой проигрыватель, я не порчу винил.
1: Вообще Петросяна надо все-таки смотреть.
0: Ну, конечно, вот эти его гримасы. Мне кажется, он на этом-то и вывозит, на гримасах. Но я ни разу не была.
1: Тут у каждого свое мнение.
0: Ты где Петросян?
1: Это вообще...
0: Ты еще скажешь, что Петросян не смешной.
1: Не-не-не-не-не-не.
0: Что дальше? Каламбуры Калинина нам не нужны?
1: В 98-м году в Сочи он мне оставил автограф на книжке.
0: А тебе что, тоже 80?
1: Около того. Ты должна понимать. Новое радио.
0: Да я понимаю.
1: Суперхиты и суперновинки.
0: Да. Такой легкий пенсионный фонд.
1: Ну я вам сейчас, ребятушки, если уж пенсионный фонд продолжать, вот мы ставим группу Maroon 5. Прекрасная и замечательная, да? Редкая биография Дам Левина, что и родился в богатой семье, и до сих пор он себя шикарно чувствует. Так вот, в конце песенки я вам включу, с чего начинала его группа.

0: Короче, вот эти ребята в Калифорнии начинали в эпоху гранжа.
1: Гранж.
0: Одновременно с Pearl Jam, с Nirvana и так далее. Пытались вот так вот они играть.

0: короче, у гранжевиков они своими не стали все равно. Говорят, аранжировки у вас чересчур попсовые, поэтому, ребятушки, давайте-ка идите в сторону Beach Boys, попытайтесь там, да, в голос и пойте что-нибудь другое. Вот, а по сцене прыгали, гитары ломать тоже хотели. Ну и слава богу, мало такой, знаешь, из героев гранжа, кто дожил до наших дней.
1: Шальной пубертатик. Попробовали, да. Поиграли и в сладость ушли.
0: И в сладость ушли, хорошо сказала.
1: Но это уши ласкает.
0: Согласен. Эвиленд на новом радио.
1: А, да, я забыла сказать, что мы сегодня обсуждаем странные, непонятные вообще какие-то... стрёмные, я бы даже сказала, подкаты, которые вам приходилось на своем веку получать свой адрес. И я в кружочке заявила, что женщина не может криво подкатить. Я не могу представить этого.
0: А некоторые господа с этим не согласны.
1: Да, там был ужасный комментарий, я не буду его озвучивать, но смысл в том, что человек, мужчина, пытался добирать белок, и девушка, используя данное выражение, тоже ему там что-то напредлагала. Не знаю,
0: ладно,
1: о чем речь.
0: Отключаю фантазию.
1: Понятия не имею. Мой бывший при первом знакомстве сказал фразу: «Джентльмен должен быть вежлив, если хочет, так сказать, поизучать нутро женщины». Я тогда подумала: боже, какой кретин. И все равно мы встречались 5 лет. Ну и мы расстались, как вы можете понять. Но то чувство, когда первое впечатление самое верное. Работает ли это? Всегда работает. Потому что мне, например, дико не нравится, когда молодые люди, мужчины, да и вообще, в принципе, все, используют огромное количество уменьшительно ласкательных форм слов. С этим еще можно работать. Но что меня вообще вымораживает, когда они начинают говорить как дети. «Привет! Как твои дела? Я хочу есть». Вот понял? Вот эта интонация.
0: Слушай, ну подожди, когда Никита Никитин так говорит, тебя это влюбляет, по-моему.
1: Ну, Никита Никитин вообще, в принципе, влюбляет. Понимаешь, если ты Никита Никитин, ты вообще можешь все, что угодно делать. Достаточно посмотреть его портфолио, ты думаешь, да, в принципе, говори как угодно, все уже понятно. Но я помню, что вот мы...
0: Вот мы приходим к тому, что когда... твой начальник делает тебе комплименты, но при этом у него большая лысина и потные подмышки, то это харассмент. А когда твой начальник делает тебе комплименты, но при этом он выглядит как условный Хью Джекман, то это уже нормальный флирт.
1: Я не одобряю то, что ты сказал. Я не позволю тебе вообще на таких темах спекулировать и в юмор уходить. Это не смешно. Ты не был девчонкой, до которой, видимо, ага.
0: Слава богу, я и мальчишкой таким не был, слава до которого, богу. Ага. А ведь в Москве живем.
1: Все.

0: сейчас в соцсетях новый тренд переститься от девчонок. Заключается он в том, что, как правило, когда спрашиваешь мужчину, что он хочет поесть на ужин, что ему приготовить, они часто отвечают: я буду то же самое, что и ты. На что девчонки сейчас массово выкладывают, какой может быть женский ужин, с подписью «клянись». Потому что девочки должны подтвердить, как правило, когда ты живешь одна или вдруг осталась одна и тебе не надо готовить, ты можешь, стоя у холодильника, в одних трусах есть шпротину, кусок сыра, пол огурца, потом киндер-буэна шлифанула, и все, и ты счастливая, тебе не пришлось готовить. И все вот выкладывают эти фотки, и я думаю, какая это жиза, потому что я часто себя ловлю на том, что я человек, который, например, страдает гиперфиксом. Ну, я не страдаю, это мой выбор. Если мне какое-то блюдо нравится, я могу каждый день его есть на обед, завтрак, ужин, вообще целый день.
1: Это как одну и ту же песню слушать, да?
0: Да, да, и с песнями у меня точно так же. Я в один момент даже понимаю, что ну вот еще два прослушивания, и мы забудем сейчас о ней на 5 лет, потому что не сможем больше. И с этим ужином также. Вот почему мужики не могут просто сказать: я хочу котлет, сделай котлет, или я хочу суп, или я не хочу есть, или я где-то поесть. То же, что и ты. Ну вот на тебе пол крабовой палочки и попку от огурца. Приятного аппетита.
1: Же получалось. Мужики же, когда влюбленные, они же такую стряпню за обе щеки еще и похвалят.
0: Слушай, когда мужики влюбленные в женщину, которая влюблена в них, она никогда не оставит ему вот это вот все.
1: Ты сейчас как мод. Когда мужчина влюблен, воздух ему же не нужен.
0: Ты такой радиоведущий.
1: Я такой вот радиоведущий.
0: Я к тому, что
1: и
0: женщина...
1: Люблю, но я как кот. Я это как кот, значит? Это одно и то же. Он ест вот этот сухой корм каждый день и прям, ой, да, счастлив, конечно, бесконечно. Да,
0: это вы все,
1: да,
0: это говорите.
1: Тебе... Да.
0: Нет, женщина, когда влюблена, она тебе обед из 3 блюд сделает, забыв о том, что на безымянном пальце кольцо отсутствует. Понимаешь? А иногда об этом лучше не забывать.
2: Ночной кошмар,
0: а потом вот под эту песню с девочками придется в караоке ехать.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

0: пятницу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Новое радио. Radio.ru. Новое на новом. Five Step Family и Fargo. Перемотай.

0: Кажется.
1: Ох, дорогуша, две новости у меня есть о голове и о жопе. С какой начать?
0: Ну, конечно же, о жопе.
1: О жопе. Че? Ну ладно, поехали. В Индии начали строить дома из человеческого.
0: Ну-ну-ну.
1: Из него самого. Отходы перерабатывают в биоуголь и, соответственно, это все добавляют в бетон. По данным исследователей, такой материал оказался на 42% прочнее обычного, а уж об экологичности говорить нечего. Вот, после успешных испытаний технологию хотят использовать даже при строительстве небоскребов.
0: То есть история
1: из палок и вот этого уже становится абсолютно прям настоящим. Да. Ну, кстати, вот ты так говоришь, а я, как человек, который вырос в Казахстане, я помню прекрасно, что строили некоторые зданьица.
0: Тебе было 3. Что ты там помнишь?
1: Каких 3? Я там до 12 тусовался постоянно.
0: Тебе было 12. Что ты там помнишь?
1: Вот именно ароматы все помню прекрасно и замечательно.
0: А можно теперь это как-то сбалансировать теперь новостью про голову?
1: Да, про голову. Новость тоже присутствует. Вероятность, что искусственный интеллект убьет все человечество в ближайшие 10 лет, выше 10%.
0: А я со своим так вежливо общаюсь. Я ему: котеночек, пожалуйста, спасибо. Да. Он со мной тоже вежливый.
1: А когда ты говоришь спасибо, он все-таки, ну, в общем, очень напрягаются электроподстанции.
0: Я знаю,
1: на вот это
0: знаю.
1: Вот спасибо.
0: Но я обычно делаю так. Говорит. Спасибо. А теперь к следующему вопросу. Я уже рассказывала о том, что я сфотографировала свои руки, ладони, и отправила ему и написала: представь, что ты хиромант, погадай мне по рукам.
1: Идея ты.
0: Друзья, я дарю вам эту идею. Я болела, я сидела дома, мне правда было очень скучно. Мне попался рилс про то, что вот тут какие-то линии, где ты можешь посмотреть, сколько у тебя будет брака и детей. Я смотрю, а у меня тут, ну, штук 7. Я думаю, я, ну, не в ресурсе на 7 раз замуж выходить. Загналась, сфотографировала руки, отправила чат GPT. Говорю: гадай. Вот он мне сказал, что будет 2 влюбленности, которые оставят след, но 1 крепкий брак и как минимум 2 детей.
1: Слушай, ну теперь осталось свою жизнь подогнать под предсказание искусственного интеллекта.
0: Есть нюанс. Он сказал, что это должно произойти в возрасте от 25 до 30. Мне 30. У нас на горизонте тишина.
1: Угу. Двойняшек ждем, стало быть.

0: хочу немножечко преподать тебе румынского языка.
1: Внимательно.
0: Знаешь ли ты, как переводится Дракула?
1: Я думаю, как Дракула.
0: Или как кровопийц, может быть.
1: О,
0: или
1: глубоко.
0: Как Влад.
1: Мне и Владу. Ты видел этот мем?
0: Нет.
1: Девочки, мальчики, вы видели этот мем? Значит, девушка, она снимает условно рецепт и раскладывает еду. Она говорит, вот сегодня мы там добираем белочек, вот у нас на завтра каша, вот эта порция для меня и Владу. И Владу там просто из одной кастрюли в другую кастрюлю переваливают.
0: Таз.
1: Да, реально таз. Я не преувеличиваю. Это стало чем-то вот таким. И Владу. Что там за Влад, никто не знает.
0: Но как Кирилл Сарычев к нам приходил. Это вот самый там, не знаю, огромный, наверное, качок из известных в России. И он, да, как-то свое меню озвучил. Я понял, что, блин, за неделю бы сожрал.
1: Да, 7 тысяч калорий, это только завтрак.
0: Типа того. Короче, Дракула. Дракула.
1: Угу.
0: Оказывается, вообще так все просто. Дракула переводится как дракон.
1: Дракон.
0: Дракон.
1: Откуда дракон?
0: Румынский дракон. Дракула. Вот, вот и все. И
1: скучно.
0: Че, скучно стало.
1: Да, никакой драмы. Никакой драмы. Мы сегодня обсуждаем странные фразочки, которые вам вас пулял ваш бывший или ваша бывшая, что немножечко вот так вот скорежит. От этого до сих пор глаз подергивается. Там кто-то из девчонок написал про то, как парни делают тот самый голос. Каждый раз, когда со мной работает Дима Лапиков, заменяя тебя, я всегда его пытаюсь этим как-то подколоть, потому что он как раз-таки один из тех, кто... Ну, по нему видно, что он вот записывает голосовые. Девчонкам типа, да, привет, я сегодня весь день был на работе, немножко устал, как твой день? Понимаешь? Почему-то так работает, что парни, у которых красивые поставленные голоса, они должны немного хрипотцы добавить, чтобы как бы накинуть, что да, извини, малыш, я весь в делах вообще, думала, тебе не мог написать. Туда-сюда суета, дела, сама понимаешь.
0: Бизнес, бизнес.
1: Ты как вообще, расскажи, хочу все узнать о тебе.
0: Ну вот давай таким голосом попробуй произнести фразу, которая Юлечку Янко раздражает.
1: Ну?
0: Ты у меня одна... Как в жопе дырочка.
1: Фу, фраза ужасная, но у тебя оказывается... А почему ты не используешь свой низкий голос? Ну-ка, поговори еще. Ну, поговори.
0: Бэйби.
2: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business+.
3: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Где суперхиты? У нас в чарте.
14: Стильно.
13: Где суперновинки? У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+. Новое радио.

0: Ну что-то я как-то вообще не поняла, что это мы так быстро два часа-то разболтали. О, не, друзья, краем глаза увидела, что в окне уже темень темнющая.
1: Привыкай, скоро будешь приходить в темень темнющую.
0: Нет, боже, как у меня не... Я узнала, оказывается, я сегодня ходила к лору и к терапевту, что мне всегда казалось, что если вот мы все говорим в один микрофон и в одну ветрозащиту, вот этот вот шарик, который на микрофон надевается, это я вам, слушатели, рассказываю. Мне казалось, что если мы все вот тут вот, крутимся, то мы бациллы друг другу передаем. Мне сказали, что только если мы касаемся губами микрофона. Поэтому,
1: ну, Макс Астахов,
0: да,
1: только забирает.
0: Только Макс Астахов в зоне риска. Очередной раз я прошу всем напомнить ему, чтобы он перестал облизывать микрофон, а то заболеет. У меня вообще-то бронхит был. А так вообще все должно быть прекрасно.
1: Подожди. А то, что все моют одной и той же губкой посуду?
0: А я не ем на работе.
1: Про это не спрашивал, окей.
0: А что, у нас нет посудомойки? Или ее уволили?
1: Это черная женщина говорит, друзья.
0: Друзья, я имею право так сказать, я не знаю почему. Кстати, быстренько про посудомойку и сваливаю. Я третий год живу в этой квартире. Нет, это не как с бойлером. Я знала, что у меня есть посудомоечная машина. Я ей никогда не пользовалась. Причем я 2 года практически жила с парнем. Готовила очень много, постоянно, каждый день. И все мыла ручками. А тут я сейчас живу одна, ем... Ну, я вообще не готовлю. И посуды не так много. Я открыла для себя посудомойку внезапно. Оказывается, это реально очень удобно. Я просто в нее все складываю, нажимаешь, и у тебя идеально чистая посуда.
1: Аж со скрипом так.
0: И ты думаешь, а что мы до этого-то? Зачем? Почему я отказывалась? Я еще говорила, блин, ребят, посудомойка.
1: Ну, ты
0: за дурость?
1: В тебе корни играют. Ты еще бабушке своей скажи, что можно картошку купить. А не выращивать.
0: Ну, там, где моя бабушка, там нет картошки. Там другие приколы. Кокосы растут, слава богу, всегда. Все с ними в порядке. Никто ничего не покупает. Не украли, уже хорошо. Это, конечно же, все юмор. Все, друзья, я пойду домой по этой темени. Как раз я вся в черном. Такая ходящая одежда на улицах Подмосковья. Я вас нежно целую в правую щеку. Нежно целую в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя, как мышь, целую в нос. Пусть к вам никто по-тупому не подкатывает. Только по-хорошему.

0: рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 10 вечера. Новое

полнейшем порядке и первые, и вторые. Прямо сейчас 20 минут только музыки принимаю, потому что мы можем тебе это позволить. А студио? На берегу. Алекс Уоррен.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Прохор Шаляпин.
3: Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит. Учитесь, неудачники. Тьфу. Я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна оказалась. Да, меня всерьез никто не воспринимал многие годы.
0: Не без
3: сейчас
0: этого,
3: никто
0: не
3: всерьез...
0: без этого.
3: Но
0: не
3: мне
0: без
3: не
0: этого.
3: Надо ваши серьезные отношения. Друзья,
0: всех очень сильно интересует, с помощью чего ты зарабатываешь.
3: У меня есть на вино, у меня есть на еду, мне есть где жить, я живу практически в центре Москвы. Чего еще надо? Потому что ко мне тоже прилетали инопланетяне.
0: Подожди. Я сейчас...
3: Чего? Ко мне прилетали какие-то сущности, понимаешь? Я не знаю, может быть, какие-то мои подруги там из прошлых миров.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Этим ребятам заметно больше, чем 100 лет на двоих. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта на новом радио. Ну просто красавчики. А вместе со мной было бы и все 150. Данил Михайлов за старшего на кнопочках. Ребятушки, посчитываю, значит, телеграм-каналы всякие разные. А, значит, есть у нас канал симпатичный Hi AI. Так вот, они нам напоминают о том, что подчистить за искусственным интеллектом зачастую дольше, чем создать самостоятельно. Вот, пожалуйста, на биржах фриланса появилась новая профессия – уборщик за нейросетями. Выглядит это так. Компания, значит, генерирует картиночки, всякие разные тексты, ролики самостоятельно, а потом уже отдает живому человеку то, что не получилось. Дизайнеры, соответственно, дорисовывают пальцы на руках. Ну, эти картиночки все мы видели, да? Видеомонтажеры чинят отражение и свет, ну а редакторы уже тексты переписывают за искусственным интеллектом, проверяют всякие там неточности. Спрос растет быстро. На крупнейших площадках таких заказов за год стало больше, чем на 70-80%. Однако же радоваться особо нечему. Заказчики считают, что починить за искусственным интеллектом быстро и дешево, а на деле переделка занимает столько же времени, сколько человек бы потратил на самостоятельно созданное. Вот так вот. Фрилансеры с многолетним опытом жалуются, что выгорают на такой работе, тратят время не столько же, что потратили бы самостоятельно сделав. Но приходится, соответственно, подстраиваться под новые реалии. Hi AI Media. Такие пироги. А у нас суперхиты, суперновинки. К ним скоро.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи

0: Твою лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений, 5-й сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Встретились американец и француз, и это я сейчас не анекдот пытаюсь рассказать, это я о данной композиции. Major Lazer и DJ Snake на новом радио. Отличный трек 2015 года выпуска, но старине глубокой предаваться сейчас не будем. Как ты знаешь, по вторникам у нас на это отведено время в проекте «Что было раньше?». Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. В обозримой перспективе суперхиты и суперновинки преимущественно свежайшие. 21 века так точно, к ним скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем.

0: Поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 11 вечера в Магнитогорске.
1: Новое радио.
2: Очень симпатично, как идут подряд в календаре нелепых праздников Международный день красоты и за ним Всероссийский день лука. Очаровательный микс.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Tonight. Это, конечно, любопытно, когда группа из Аляски решила назваться Португалия-человек. Portugal the Man на новом радио. Ничего, что я по-английски. 20 лет группе, между прочим, 22 даже. Согласись, не так уж страшно звучит в нынешних реалиях. Например, группе Тату 27 лет. Опачки. Тату в обозримой перспективе не услышим, но другие суперхиты и суперновинки обязательно. К ним скоро.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Ну, почему-то возникло желание говорить то же самое, что говорил только что Серж Шпиц в композиции музыкальной, чтобы у тебя тоже были подобные мысли в голове. Пусть так и будет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

песню о мировом безумстве сочинили. Такую вот позитивную, прекрасную, замечательную. А знаешь, что еще кажется безумством? Безумством кажется то, что папа основателя вот этой вот группы играет на гитаре в группе «Рамштайн». Да, и на бэк-вокале он там тоже присутствует. А в детстве этот папа еще и в России успел пожить, даже немножечко понимает русский язык. Такая вот музыкальная семья. Так, пора уже к своей семье выдвигаться. До сего момента за саундтрек на новом радио отвечал Данила Михайлов, ушел и скатертью.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

станции на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

искал других у себя ответ, и даже видел тебя в похожих портретах.